0: Слухай наших.
1: Сердце на куски, в голове печаль. Тонем от тоски, но мне тебя не жаль. Помнишь фонари, тела в

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер северо-восточный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха по области 20-24 градуса, в Барановичах 20-22, в Пинске 21-23, в Бресте сегодня 22-24.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. С высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер северо-восточный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха по области 20-24 градуса, в Барановичах 20-22, в Пинске 21-23, в Бресте сегодня 22-24.
0: Наши треки.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер северо-восточный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха по области 20-24 градуса, в Барановичах 20-22, в Пинске 21-23, в Бресте сегодня 22-24.
0: Слухай наших.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер северо-восточный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха по области 20-24 градуса, в Барановичах 20-22, в Пинске 21-23, в Бресте сегодня 22-24.
2: Реклама.

0: все?
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 7 часов. С новостями знакомит Алина Ермакова. Доброе утро. С нового учебного года в Беларуси начинает работу электронная витрина для самозанятых педагогов, обучающих детей. Это личное портфолио репетитора, а не обязательный реестр. Педагог сам решает, включать ли свои данные. Отказ не лишает его права заниматься частной практикой. Для родителей сервис станет простым и надежным способом найти проверенного специалиста. В открытом доступе будут данные об образовании и отсутствии судимости. Государство гарантируют их подтверждение. Изначально Министерство образования инициировало создание обязательного реестра репетиторов, но после обсуждения было принято решение о добровольной витрине. Завтра общественная приемная Брестского городского исполнительного комитета с 17 до 19 часов будет проводить прием граждан по вопросам жилищных правоотношений, постановки на учет и снятия с учета нуждающихся в улучшении жилищных условий, предоставления государственной поддержки на строительство жилья. Место проведения – Брестский горосполком, улица Энгельса, 3, кабинет 102. Также с 17 до 19 часов вы можете задать интересующий вас вопрос по телефону 30 18 38.
0: Новости.
1: Прибужье приглашает жителей Бреста и района на фестиваль-ярмарку «Дожинки-2026», который состоится в субботу 29 августа в агрогородке Остромечево. На празднике будут работать ярмарка подворья, сельхозпредприятий, выставка техники, многочисленные интерактивные площадки, фудкорты, аттракционы и площадки для детей, ярмарка мастеров. Герои праздника – делегации сельскохозяйственных предприятий Прибужья пройдут по главной улице агрогородка. На празднике урожая выступят арт-группа «Белорусы», кавер-группы «Иномарки». Фестиваль пройдет с 14 до 23 часов. Общественный транспорт в Бресте возвращается на привычные маршруты. Ремонтные работы на площади Свободы и улице 17 сентября завершены. Уже с сегодняшнего дня движение городского транспорта полностью восстанавливается. Свои обычные маршруты возобновили троллейбусы номер 101, 103, 104, автобус 76С и маршрутные такси номер 1, 7, 19, 20. Планируйте поездки с учетом этой информации. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении Radio Player Беларусь. В студии Алина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Погода.
1: По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер северо-восточный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха по области 20-24 градуса, в Барановичах 20-22, в Пинске 21-23, в Бресте сегодня 22-24. Слухай.

0: 7.06 в стране. Команда утреннего шоу «Самое доброе утро» так и дошагала до середины недели. При этом с гордостью отмечает, что не потеряла ни одного нашего слушателя недельной активности и, что самое главное, доверие по отношению к нам. Мы, как и обещали, и обещаем до и после, готовы наполнять ваши мысли и сердца, куда бы вы ни отправились, добавляя все более ярких и интересных моментов дня сегодняшнего. Это неизменно любимая проверенная музыка на волнах Радио Брест, актуальные новости, звездное утро, рубрика, которая поможет вам все-таки разобраться в качественном количестве праздников, а именно начинать праздновать их с самого утра и уже иметь при себе объяснительную для вашего начальства или немножечко подождать. Это рубрика «Что ни день, то праздник», ну и, конечно же, узнаем совсем скоро, какая температура за бортом ожидает наших жителей и гостей города Бреста. Ну а в остальном присоединяйтесь, как всегда, делайте громче, Влад Романенко в ваших динамиках, и пусть вам сегодня обязательно повезет.
1: Не просто утро, а самое доброе утро.

0: Ну что ж, Кэти Перри, как всегда, дарит отличное настроение, заряд бодрости и уверенного начала среды. И, конечно же, по этим тропам пойдем, да как узнаем, что же день грядущий нам готовит. А я напомню, что на календаре, друзья мои, среда, 26 августа. Ну и, конечно, он сегодня в отличном настроении. Тот самый календарь обещает прекрасные моменты, удачу и лишний повод погладить кошку. Заодно чествуем сегодня актеров, которые всю жизнь профессионально притворялись кем-то другим. И женщин-веб-мастеров, которые десятилетиями чинили интернет, пока остальные жаливались на медленный Wi-Fi. Ну что ж, быть или не быть, вот в чем вопрос. Как минимум профессии и празднику, да, Международным институтом театра при ЮНЕСКО в далеком 1961 году был учрежден этот праздник, Международный день актера. Отмечался он, собственно, в стенах любительского театра. Конечно, сегодня это все чествуют всем и вся, кто выходит на сцену или перед камерой, от звезд мирового кино до актеров провинциальных театров, играющих в третьем составе. Актерская профессия — такой редкий случай, друзья мои, когда чужие слезы, смех и истерики по сценарию считаются высоким мастерством, а не поводом для тревоги. Поэтому если сегодня встретите знакомого актера, я бы даже сказал, очень знакомого актера, Алексей Лихович, надеюсь, вы меня сейчас не то что слышите, чувствуете через вибрации радиоприемника. В общем, огромный привет тебе, мой дорогой коллега. В общем-то, с праздником тебя. Ну и, конечно же, по сценарию всех считают людей с высоким мастерством. Это все-таки не повод для тревоги. Повод поздравить как следует. Ну и, конечно же, по-дружески обнять, протянуть руку, пожать как следует. Ну и, конечно, сказать, что ты большой молодец. В общем-то, больших актерских ролей тебе, вот-вот прям огромнейших в твою жизненную и актерскую карьеру. Ну и, собственно, мы, да, двигаемся дальше к празднику. Но, между прочим, забыли сказать про День женщин веб-мастеров. Праздник тех, кто в 90-е нулевые чинил серверы, значит, верстал сайты на голом HTML и объяснял начальству, почему интернет иногда просто не работает. Вот в эпоху, когда IT считались почти исключительно мужской территорией, как ни странно, сегодня доля женщин в разработке заметно выросла, да, но день остался как напоминание, что именно держал половину Рунета на своих женских хрупких плечах. Вот такие вот праздники мы сегодня отмечаем. Отметьте и вы, друзья, мы обязательно расскажу что-нибудь полезное уже совсем скоро. Ну а далее, как всегда, композиция.
1: Что ни день, то праздник.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность и без осадков. Ветер северо-восточный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха по области от 20 до 24 с плюсом. В Барановичах сегодня плюс 20-22, в Пинске 21-23, в Бресте сегодня 22-24 со знаком плюс.
2: Реклама.
3: Не жди сезон, купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
4: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
1: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу сентябрь-декабрь. Грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3000 до 7000 рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3000 до 5000 рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки. Транспортировщиков от 1800 рублей на руки. Шихтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8016-416-99-87 плюс 375-29-514-90-31.
6: Кофе купил.
7: Вернулась.
6: Билеты в кино.
7: Вернулась.
6: Поужинали.
7: И это вернулось.
6: Что у тебя постоянно возвращается?

0: или по телефону 120.
1: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
3: Радио Брест.

Но сказать, что человек спокоен и абсолютно тих в разного рода отношении и про Риану так сказать нельзя, это действительно так, но она взбалмошная, да, она может показать свой характер и укусить при необходимости. Но, собственно говоря, о спокойствии здесь в принципе говорить не приходится, наоборот, о том, что людям приходится делать, когда их о чем-то просят, когда с ними о чем-то говорят, ну и при внешнем спокойствии у них уже начинается совещание из 12 человек. В общем-то, друзья, в этой рубрике топ-3 самых-самых мы решили выделить вас, знаки зодиака, которые внешне источают полное спокойствие, а вот внутри у них идет уже совещание с огромного количества человек. И в этот список, между прочим, попадаете вы, дорогие девы, которые могут сидеть с абсолютно спокойным лицом, но внутри у вас уже работает отдел контроля качества. Вы замечаете абсолютно все, слишком резкий тон в общении, странную паузу в разговоре, неправильно поставленную чашку, дату, которую кто-то перепутал и так далее, и т.д. и т.п. В общем, в таком смысле вас вроде бы трудно расслабить, но и есть ощущение того, что вы тоже вечно расслаблены. Вот такие вот вы подготовленные и непредсказуемые. Раки также могут выглядеть мягкими, спокойными и даже немного задумчивыми, но его внутренний мир редко бывает пустой комнатой с белыми стенами. Скорее, это такая, знаете, квартира, где одновременно звонит телефон, кипит чайник, что-то идет фоном, кто-то пересматривает фотографии и смеется, в общем, полный бедлам, но при этом вы источаете полное радушие и спокойствие. Также в этот список попадаете вы, козероги, которые умеете выглядеть собранными даже тогда, когда внутри у вас уже идут кризисные переговоры, редко показываете хаос, вам неприятно выглядеть растерянным, зависимым от эмоций, поэтому вечно собранный, вечно молодой и подготовленный. Назовем-то так. В общем, друзья, решили действительно среди вас выделить именно тех знаков зодиака, которые источают полное спокойствие, ну а внутри легкий хаос, приятный, да, как и наша музыка.

0: А вот и гороскоп.
1: Ну, собственно, атмосфера дня сегодняшнего, среда на календаре, напоминаю для тех, кто забыл по каким-то причинам, день, когда скорость вашей реакции может стать решающей. Если авралов не предвидится на работе, позвольте себе заняться своими делами. Ну, это так, обобщая все и вся, друзья мои. Ну, а сейчас более конкретно пройдемся по знакам зодиака. Итак, что же день готовит для вас, дорогие овны? Ну, поторопитесь, сегодня многое будет зависеть именно от скорости вашей реакции. Не медлите, если чувствуете, что момент уходит. Тельцы, сегодня авралов не предвидится, и слава богу, поэтому вы можете заняться своими личными делами. Используйте эту передышку с умом. Близнецы, будьте по возможности более эгоистичны. Сегодня ваши интересы должны быть на первом месте. Не просто заставить себя работать, раков, именно сегодня дольше, чем положено. Не корите себя за это. Иногда продуктивность измеряется не временем. Левушкам сегодня будет лучше всего отступить на время. Это не поражение, а стратегический шаг. Девы, в этот день велика вероятность повышения. Это будет не только приятно, но и полезно. Нет, ну, выгодно в любом случае. Весы сегодня могут оказаться орудием в чужих руках, поэтому будьте внимательны, не позволяйте манипулировать собой. Скорпиончики, то болото, по которому вы топтали, становится речушкой с твердыми берегами. Yes, пора выходить на новый уровень. Стрельцы, ваша общительность сегодня будет бить все рекорды. Используйте это для полезных знакомств. Ну, так держать, дорогие стрельцы. Козерожкам сегодня очень важны полезные связи. Один контакт может стоить больше, чем неделя работы. Задумайтесь об этом. Водолейчикам на работе может возникнуть нестандартная ситуация, которая может смутить вас. Не бойтесь, вы справитесь. Ну и напоследок, рыбки. Ваша наблюдательность сегодня превзойдет все ожидания. Вы заметите то, чего не видят другие. Да и посоветуйте, если это что-то приятное. В любом случае, друзья мои, да, послушаем композицию и скоро вернемся в эфир.

0: Реклама.
1: Три десятилетия уникальных встреч и сценического волшебства. Юбилейный фестиваль «Белая вежа» собирает золотой фонд. В программе возвращение легендарных коллективов-лауреатов. Драматические, музыкальные и кукольные спектакли. Уникальные жанры. Настоящий калейдоскоп современного сценического искусства. Не пропустите важнейшее культурное событие театрального мира. До встречи в сентябре. Подробности на сайте Брестского академического театра драмы и в социальных сетях.
2: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните плюс 375 33 313 37 65. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
3: Отличные новости! Гипермаркет «Билд» в городе Барановичи и городе Пинске запускает акцию «День соседа». До конца августа скидка минус 12% для иногородних покупателей. Барановичи каждую субботу, Пинск каждое воскресенье. Ждем вас за покупками гипермаркет «Билд». Город Барановичи, улица Кирова, 91А. Город Пинск, улица Брестская, 140А.
4: Невероятно жаркие скидки в «Золотой мечте». Только по 31 августа выбирайте ювелирные украшения с выгодой до 80%. Воплощайте мечты в реальность с украшениями из «Золотой мечты». Подробности на gold-dream.by или по телефону плюс 375-29-332-44-44.
5: Металл-профиль «Брест» на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов.
6: Рассрочка до 6 месяцев.
5: Металл-профиль «Брест». Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
7: Хочешь ремонт? Делай. Хочешь новый гаджет? Покупай. Хочешь отпуск или авто? Бери. Хватит ждать. Паритет-банк одобряет. Кредит до 100 тысяч рублей на любые цели до 5 лет. Подробнее на паритетбанк.бай или по телефону 171. Паритет-банк. С нами удобно.
8: Фестиваль техношопинга. В пятом элементе только до 14 сентября. Покупай современный телевизор LG диагональю 55 дюймов с технологией мини-LED с оплатой частями на 24 месяца всего от 133 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Помогаем!
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: «Сплю и вижу».
1: Итак, рубрики «Сплю и вижу» разбираемся с вашими снами. И что же вам успело присниться на сегодня, друзья мои? Вот, между прочим, сообщение уже разрывает наш студийный вайбер. Светлана, доброе утро. Уснула, кстати, сегодня он в огромном количестве вещей, которые покупала сыну к школе. Но это, я так понимаю, сон. Это нереальность, да? Будем разделять первое и второе. Так, ну а что же у нас на компот, друзья? Конечно, поделать тут ничего нельзя. Жертвами подобных снов становятся наши слушатели, все больше и больше людей в преддверии очередного учебного года. Все-таки мы и наша поддержка, наша команда «Радио Брест» вместе с вами, дорогая Светлана. И все-таки вот кто столкнулся с такой же ситуацией, но мы будем разбираться, что же все-таки это означает. Итак, сон, в котором вы засыпаете среди множества школьных вещей для ребенка, отражает ваше текущее психоэмоциональное состояние, связано с заботой, в первую очередь, некой скрытой тревоги и подготовки к новому жизненному этапу, как и у вас, так и у вашего ребенка. Ну, в любом случае, мы, друзья, желаем вам не закопаться в вот такой вот ситуации, и подготовки времени остается все меньше, я понимаю, но и хотелось бы насладиться последними летними деньками. У нас есть подходящая композиция, которая продлит этот вайб. Vibe Weekend. Слушаем.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 8 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Доброе утро. Ректор Брестского областного института развития образования Анатолий Мащук рассказал о новшествах, которые ждут школьников и учителей в новом учебном году. В школах изменят питание, появятся перекусы, полники, аппараты с белорусскими сладостями. Более 300 школ и 60 детских садов переходят на систему «Электронная школа». Это поможет разгрузить учителей и сделать процесс обучения более гибким, а родителям следить за успехом в режиме реального времени. В трех учреждениях Брестской области начнется эксперимент добавить часы по физике, химии, математике и биологии. А в информатике появятся занятия по искусственному интеллекту. Выпущено 28 новых учебников с технологиями для снижения нагрузки на зрение, а для младших классов ведут факультатив по финансовой грамоте. Министерство образования информирует, что работает горячая линия, посвященная подготовке к новому учебному году. Родители, педагоги и учащиеся могут обратиться за разъяснениями по любым вопросам, связанным с организацией учебного процесса. Специалисты предоставят оперативные ответы. Горячая линия работает по 5 сентября. Прием звонков ведется в будние дни с 9 до 18, с часовым перерывом на обед с 13 до 14 часов. Задать вопросы можно по телефону плюс 375-17. 12-222-43-12.
0: Новости.
1: В рамках недели рекламы библиотек Брестская центральная городская библиотека имени Пушкина приглашает на творческую встречу Олеси Борисюк «Мне так привычно жить на перекрестке». Гостей ждут романтические песни о любви и трогательные стихи в исполнении Олеси Борисюк и Эдуарда Пищика. Также состоится розыгрыш подарков от друзей библиотеки. Встреча пройдет 14 сентября в 15 часов на бульваре Шевченко, 3. Вход свободный. В Беларуси по 5 сентября проводится традиционная акция ГАИ «Внимание, дети». Согласно требованию правил дорожного движения, водители обязаны включать ближний свет фар или дневные ходовые огни в светлое время суток. Школьники возвращаются с каникул, поэтому мера направлена на повышение заметности транспорта для детей перед началом учебного года. За нарушение предусмотрен штраф до 3 базовых величин. И в завершении информация от партнеров. Праздник, встреча, конференция, ужин. Клуб 11.11 для событий любого масштаба. Банкеты, корпоративы, деловые встречи, приватные ужины и просто вкусные обеды. Клуб 11.11. Место с историей. Место для ваших историй. Брест, улица Лейтенанта Рябцева, 124. Плюс 375-44-719-11-11. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Погода.
1: По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер северо-восточный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха по области 20-24 градуса, в Барановичах 20-22, в Пинске 21-23, в Бресте сегодня 22-24.

0: не просто утро, а самое доброе утро.
1: Самое доброе семейное утро в очередной раз доказывает следующее, что удача — это не то, что падает с неба, а то, что можно сделать своими руками. Руками, которые обнимают вас перед работой. Набирают текст сообщения, чтобы узнать, покушали ли вы. Во сколько вы будете дома, и семья действительно — это не просто что-то такое эфемерное. Это оберег, ну а вы — составляющая удачи, которая видна невооруженным взглядом. Да, друзья, вот такое вот семейное утро у нас в напоминании вам о том, что у нас проходит республиканский конкурс «Семья года 2026», и проходит он в регионах и, конечно же, в Минске. И финал-то, собственно, состоится 18 сентября во всех регионах страны от Брестской области. За выход в финал боролись 5 лучших семей. Да, наверное, все-таки финал состоится не 18-го, я поправлю себя, 10 октября в Минске, где победители региональных этапов представят своей области. Следите за событиями. Безумное количество приятных новостей можно видеть в сети интернет. Радоваться за наших брещен, да в целом за белорусов, настоящих семейных, семейными ценностями. Это всегда гордо, это всегда здорово. Вау, с огромнейшим плюсом и нашей поддержкой от команды Радио Брест мы желаем всем большой, настоящей, трепетной, теплой семейной удачи. Да, тут можно продолжать до бесконечности, друзья мои, но зачем говорить, если можно все сделать просто и легко, благодаря следующей композиции.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слониме, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Эй, я сейчас тебе такое расскажу. Карта «Халва» теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев. Все, ты знаешь, что делать. Подробнее на halva.by и по телефону 509-99-99.
1: МТ-банк.
3: Отличные новости! Гипермаркет «Билд» в городе Барановичи и городе Пинске запускает акцию «День соседа». До конца августа скидка минус 12% для иногородних покупателей. Барановичи каждую субботу, Пинск каждое воскресенье. Ждем вас за покупками гипермаркет «Билд». Город Барановичи, улица Кирова, 91А. Город Пинск, улица Брестская, 140А.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Ну что ж, друзья мои, в рубке «Люди о людях» я расскажу вам о звездах, которые терпеть друг друга не могут. Шоу-бизнес — это, понятное дело, не только красные дорожки, миллионные гонорары и улыбки на камеру. Вот за кулисами нередко кипят настоящие страсти, а некоторые знаменитости годами не могут простить друг друга старые обиды. Ну что ж, начнем. Пожалуй, один из самых громких конфликтов в истории поп-культуры между Эминем и Марай Керри. После короткого романа долгие годы они обменивались колкостями через интервью и композиции. Певица, кстати, отрицала, что между ними вообще были отношения, и рэпера это явно задевало. Показать недовольство Эминем предпочел в своем фирменном стиле жесткими строчками в треках. Да, были напряженные отношения между следующими актерами Вином Дизелем и Дуэйном Скалой Джонсоном. На съемках «Форсажа» они столкнулись характерами. Дуэйн Джонсон хотел активно участвовать в рабочем процессе, а вот Вину Дизелю такой подход совсем не понравился. В результате конфликт стал настолько громким, что актеры долгое время отказывались сниматься вместе. Видимо, двум главным альфа-самцам одной франшизы действительно оказалось тесновато. Ну и снова наша бусечка Эминем, да и с конфликтом Machine Gun Kelly, супруга, между прочим, Меган Фокс. Действительно, конфликт двух рэперов начался после неудачного комментария второго о несовершеннолетней дочери Эминема. Для Маршала Мэттерса, то есть Эминема, это стало точкой невозврата, но дальше были интервью, взаимные выпады и знаменитые диссы, которые поклонники до сих пор считают одним из самых ярких музыкальных батлов последних лет. Ну, говорить о диссах не приходится, поскольку-то мы знаем, что есть некая договоренность между знаменитыми исполнителями и участниками конфликта. В общем-то, зачастую это все ради пиара. Так-то или нет, друзья, мы правды не узнаем. Но в любом случае узнаем, что рубрика «Люди о людях» говорит о достойных мира сего.
1: Люди о людях.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине и переменная облачность и без осадков. Ветер северо-восточный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха по области от 20 до 24 с плюсом. В Барановичах сегодня плюс 20-22, в Пинске 21-23, в Бресте сегодня 22-24 с плюсом.
2: Реклама.
3: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
4: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
5: Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей.
6: АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ Бай.
7: Главное событие этого лета. Большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 августа. Максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
1: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу сентябрь-декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3000 до 7000 рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3000 до 5000 рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки. Транспортировщиков от 1800 рублей на руки. Шихтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8016-416-99-87 плюс 375-29-514-90-31.
8: Впереди хороший знак.
9: Подключайтесь на Лайф, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на LifeBuy и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026, включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
10: Кофе купил.
11: Вернулась.
10: Билеты в кино.
11: Вернулась.
10: Поужинали.
11: И это вернулось.
10: Что у тебя постоянно возвращается?
11: Кэшбэк пока.

Романтичный талантливый певец по имени Джонни ворвался на большую сцену в далеком 19-м году и сходу завоевал сердце огромной аудитории поклонниц. Симпатичный азербайджанец не стремился остаться в тени. Каждый его трек бил рекорды предыдущего, но интервью с артистом набирали сотни тысяч просмотров в сети. Джонни сегодня это не очередной автор хитов однодневок, но один из самых перспективных и востребованных артистов поп-сцены. Поэтому хотелось бы узнать о нем немножечко подробнее. Друзья, сделаем это с большим удовольствием. Есть интересный факт. Оказывается, у певца нет музыкального образования. Когда маленький Джонни попросил папу отдать его учиться играть на скрипке, оказалось, что отец против музыкальной деятельности. Мальчик послушался, закончил школу на 2 года раньше, отучился в Государственном университете управления на бакалавра, поступил в магистратуру и занял место в фирме отца. Но мечтать о музыке Джонни не перестал, поэтому записывал каверы на песни известных исполнителей, писал свои треки, ну и, собственно, выкладывал результаты творческой работы в интернет. Ну и, как следовало ожидать, вскоре Джонни заметили и поклонники, и популярное агентство по поиску талантов. Вот такой вот у нас интересный и в своем роде самобытный исполнитель. Ну а мы с огромным удовольствием двигаемся далее, друзья мои, ну и практически плавно переходим к следующему часу. Оставайтесь с нами.

0: Новички, ловите промокод Белка в Белбет до 100 тысяч рублей за регистрацию в августе. Подробности на belbet.by или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов.
2: Рассрочка до 6 месяцев.
1: Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
3: Отличные новости! Гипермаркет «Билд» в городе Барановичи и городе Пинске запускает акцию «День соседа». До конца августа скидка минус 12% для иногородних покупателей. Барановичи каждую субботу, Пинск каждое воскресенье. Ждем вас за покупками гипермаркет «Билд». Город Барановичи, улица Кирова, 91А. Город Пинск, улица Брестская, 140А.
4: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
5: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375-33-313-37-65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
6: Телефон рекламной службы 20-35-45.
7: Радио.

0: Ну а если по каким-то причинам вы стали жертвой отказа на просьбу проспонсировать вас в путешествии, сейчас сидите там, локти кусаете, дуетесь и пьете свой лат мукья, то следующая новость точно вам придется по вкусу. Ну, завидовать молча у нас не получится, потому что видео с милым японским дедушкой, который возит своих котиков по красивым местам, уже набирают миллионы просмотров, а в соцсетях у Шушу и Мико, именно так зовут питомцев, набралось уже более сотни подписчиков. Ну, если вы, собственно, пушист, милый, покладистый и переносите ручную гладь, то можете, в принципе, посоревноваться, ну и попроситься в качестве также питомца вместе с этим невероятно милым дедушкой попутешествовать по миру, чтобы запечатлеть все красоты нашей планеты Земля. Но попытаться как минимум стоит, друзья мои. Ну, а если на это нету времени, средств, и вы сейчас находитесь на работе, то не расстраивайтесь, мы тоже в одной лодке вместе с вами. Лодки музыкальной под названием «Радио Брест». Как всегда, команда утреннего шоу «Самое доброе утро» дарит вам заряд бодрости и хорошего настроения. Ну, а далее, как всегда, композиция, поэтому оставайтесь с нами.
1: Не просто утро, а самое доброе утро. Слухай наших.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Первый регион. Сегодня.
2: В Бресте 9 часов. С новостями знакомит Адина Ермакова. Доброе утро. Администрация свободной экономической зоны Брест заключила соглашение о сотрудничестве с корпорацией развития Иркутской области. Церемония подписания документов состоялась на полях Байкальского международного форума партнеров, который прошел в Иркутске. Соглашение позволит прежде всего увеличить внешнеторговый оборот между резидентами свободной экономической зоны Брест и Иркутской областью. Будут прорабатываться также вопросы по созданию кооперационных совместных инвестиционных проектов. В форуме участвовали 4 резидента СЭС, группа компаний «Стим», аккумуляторная компания «Агропищепром», «Сифания Экотехника». Каждый из них провел встречи, обговорили точки для роста экспортной составляющей, обмена опытом, в частности, касающегося машиностроения, рассказал глава администрации свободной экономической зоны Брест Вадим Кравчук. В предстоящем учебном году в Брестской области будет функционировать 456 учреждений общего среднего образования, в которых будут обучаться более 163 тысяч школьников. Об этом сообщили в Главном управлении по образованию облисполкома. На строительство, капитальные и текущие ремонты, приобретение оборудования из различных источников направлено свыше 170 миллионов рублей. Ведется строительство средней школы на 1020 мест в юго-западном микрорайоне 5 Бреста и детского сада на 280 мест в микрорайоне Боровки-2 в Барановичах, а также детского сада на 190 мест с бассейном по улице Жукова в Бресте с привлечением иностранных инвестиций. Разрабатывается проектная документация на строительство средних школ в агрогородке Альшан из Столинского района и в Березе. Выбран подрядчик на строительство детского сада по улице Лейтенанта Рябцева в Бресте. Для организации перевозки обучающихся в сельской местности в этом учебном году планируется задействовать 316 школьных автобусов, в том числе 49 новых. В Брестской области начата реализация проекта по строительству высоковольтной линии 330 кВ Березовская ГРЭС Пинск-Микошевичи. Новая инфраструктура станет фундаментом для промышленного роста региона и обеспечит бесперебойное питание сотен тысяч потребителей. Специалисты возведут 180 километров новых линий электропередачи и реконструируют 60 километров действующих сетей. Проект включает полную трансформацию трех узловых подстанций. В Пинске построят новое распределительное устройство. В Микошевичи установят мощный автотрансформатор, а подстанцию в Белозерске значительно расширят.
1: Первый регион. Сегодня.
2: Продолжаем выпуск. 28 августа с 11 до 12 часов в пункте таможенного оформления Барановичи Фестивальная по адресу улица Фестивальная, дом 30А, выездной прием граждан проведет заместитель начальника Брестской таможни Дмитрий Львович Новожилов. Предварительная запись на прием осуществляется по телефону 470110 в рабочие дни с 9 до 13 и с 14 до 18 часов. Руководители брестских вузов примут участие в Национальной школе ректоров. С 26 по 27 августа в Минске будет работать вторая Национальная школа ректоров. Она организована Министерством образования Беларуси с целью подготовки нового поколения стратегически мыслящих руководителей. На учебу на 2 дня отправятся ректоры Брестского государственного университета имени Пушкина Юрий Голубев и Брестского государственного технического университета Андрей Парфиевич. Дискуссионные площадки в рамках школы ректоров пройдут на базе телерадиокомпании Министерства иностранных дел, Национальной академии наук и Парка высоких технологий. В насыщенной программе обсуждение вопросов противодействия недостоверной информации, экспорта образовательных услуг, эффективности работы советов по защите диссертаций, использования нейросетей и многих других. К областным дожинкам в Барановичском районе заметно обновился Новомышский сельский дом культуры, который делит здание с Барановичской центральной районной библиотекой имени Яна Чечета. Полностью обновлены фасад, фойе, полы первого и второго этажа, лестничный марш. Но самые заметные изменения претерпел актовый зал, где сделан большой ремонт и появилось новое современное оборудование. Большая LED-панель для демонстрации изображений и видео. Если учесть, что оба учреждения культуры проводят много мероприятий для сельчан всех возрастов, обновления наверняка будут оценены по достоинству. В Ганцевичском районе отрабатывают способ, позволяющий получать сверхранние и сверхпоздние ягоды голубики. Именно там расположена отраслевая лаборатория интродукции и технологии малораспространенных ягодных растений Центрального ботанического сада Национальной академии наук. Заведующий лабораторией, кандидат биологических наук Николай Павловский рассказал, что 5 лет назад в Ганцевичской лаборатории начали проводить научный опыт по контейнерному выращиванию голубики. И именно посадки в контейнере пережили морозы с минимальными потерями. Выращивание в контейнерах дает возможность получать ультраранние и ультрапоздние ягоды, когда их цена на рынке максимальна. Таким образом, период получения свежей белорусской голубики увеличивается примерно на месяц, а это прямая выгода для производителя. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении Radio Player Беларусь. В студии Арина Ермакова. Далее прогноз погоды и информация от партнеров. Только по 31 августа в ювелирной сети «Дика» большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до минус 70%. «Дика» – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by и по телефону 29-324-66-66. Праздник, встреча, конференция, ужин. Клуб 11.11 для событий любого масштаба. Банкеты, корпоративы, деловые встречи, приватные ужины и просто вкусные обеды. Клуб 11.11. Место с историей. Место для ваших историй. Брест, улица Лейтенанта Рябцева, 124. Плюс 375-44-719-11.11. Знойная распродажа в царском золоте. Только по 31 августа ювелирные украшения со скидками до минус 85%. Выбирайте лучшее для себя. Подробности акции на царская.by и по телефону 29-716-44-44.
0: Погода.
2: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер северо-восточный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха по области 20-24 градуса, в Барановичах 20-22, в Пинске 21-23, в Бресте сегодня 22-24.

0: Вот по поводу «не звони, не пиши», вот эти вот строчки являются неофициальным гимном всех кошатников, друзья мои. А потому что времени-то нет на людей. Тут как бы уделить время братьям нашим меньшим хотелось бы поболее. И, между прочим, хочу напомнить, что сегодня отмечают неофициальный праздник 13-й кошки. Действительно, душевный такой праздник для всех, у кого количество домашних кошек однажды перевалило за, ну, скажем так, не в скобках разумные пределы и как-то незаметно дошло до 13. Число несчастливое, разумеется, разве что для суеверных людей. Самим кошкам на это фиолетово. Да. Смысл дня очень даже просто. Лишняя кошка в доме всегда найдет себе оправдание. Ну, а 13-е тем более, ведь у нее теперь есть собственный праздник. Если у вас пока только одна кошка, никто не осудит, если вы задумаетесь о расширении вашего личного штата. Так что давайте делать это дружно, весело. Найдем в этом какой-то здравый смысл и с огромным удовольствием послушаем следующую композицию.
1: Не просто утро, а самое доброе утро.

0: Реклама.
1: Эй, я сейчас тебе такое расскажу. Карта «Халва» теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев. Все, ты знаешь, что делать. Подробнее на halva.by и по телефону 509-99-99.
2: МТ-банк.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Ну и слухи, видимо, тоже оказываются настоящим, а все больше и больше людей начинают сомневаться в проведении концерта. Нет, не просто концерта, а мега-супер-популярно-масштабно-вселенного концерта, друзья мои. Но по-другому я назвать это не могу. Ну, Канье Уэст приезжает в Питер, должен дать концерты. Ну вот и на фоне споров об отмене все как-то, знаете, абсолютно с цепи сорвались. И в сети предполагают, что билеты на питерские концерты абсолютно невозвратные. И люди в панике начинают строчить посты, думаю, что их, откровенно говоря, кинули. Кто-то уже пытается втюхать места на сайтах объявления. Ну, один из главных мемов по теме Канье со стирателем, значит, той самой памяти из знаменитой кинокартины «Люди в черном» деньги отдали и забыли. Вот так-то. Но другой хит 90-х все-таки успокаивает куда лучше. Поддержка, скажем так, популярного желтого банка на территории Российской Федерации обещает все-таки вернуть деньги за билеты в случае отмены, а за еду еще и песню споет. Ну, песня-то, собственно, знаменитая, и про седую ночь «Ласкового мая» вспоминает и шутит известный шоумен, значит, Роман Каграманов, лично связался с представителями банка и сказал, ну, если уж Канье Уэст и споет эту песню на многомиллионную аудиторию, то так уж и быть, они поддержат, значит, людей и в случае чего отдадут часть, да, часть денег. Ну а как-то отдадут, если концерт состоится? Вот тут уже загвоздка. Главное, что пошли на контакт. Это всегда приятно. Вот так, друзья, с поддержкой людей и поддержкой, значит, государства. Ведь государственному банку все-таки всегда надежнее. Но про надежность говорить всегда приходится, когда рядом только самые лучшие и проверенные надежные композиции на волнах Радио Брест. Следующая, одна из таких, слушаем.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность и без осадков. Ветер северо-восточный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха по области от 20 до 24 градусов тепла. В Барановичах сегодня плюс 20-22, в Пинске 21-23, выше 0. В Бресте сегодня 22-24 с плюсом.
2: Реклама.
3: Кофе купил.
4: Вернулась.
3: Билеты в кино.
4: Вернулась.
3: Поужинали.
4: И это вернулось.
3: Что у тебя постоянно возвращается?
4: Кэшбэк по карточке.

0: телефону 120.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.
0: Наша музыка.

Ну что ж, цифровой и промышленный прогресс неумолимо идет вниз, друзья. Да, и благодаря следующему ТикТоку, в котором завирусилось очередное видео, где люди занимаются возвращением

обращением к тому самому собирательству. Они ищут в лесах и даже городах бесплатные ягоды, грибы, травы и фрукты. И причина максимально проста. Да, и соответствует духу времени. Продукт, видите ли, дорожают. Да, экраны большие надоели. Голова просит, чтобы хотя бы иногда была разгрузка. Разгрузка от всего, так сказать, на языке современности момента выхода в офлайн. Ну, действительно, в ТикТоке уже набралось более 3000 роликов по этой теме, и отдельно блогеры собирают сотни тысяч подписчиков. А запросы по foreign в Google за год выросли примерно на третье. Это уже можно отнести, наверное, к отдельной субкультуре. Люди устраивают прогулки в поисках еды, собирают крапиву, чеснок и ягоды, ходят на грибные туры и мастер-классы по дикой пицце. Друзья мои, это вы еще большинство из вас, наверное, в деревнях не успел как следует побыть. Тут тебе все, что угодно. И ягоды, и фрукт, и овощи, и собирательством занимайтесь. И закапыванием тоже. И раскапыванием в том числе. И, значит, засевы и посевы, и все, что угодно. Да, вот так выглядит настоящее детство миллениалов и бумеров. Поэтому, дорогие наши зумеры и поколение Альфа, пока еще не поздно урвать последние летние деньки у ваших бабушек и дедушек. Воспользуйтесь этим, совместив приятное с полезным. И ролики наснимать, и похвастайтесь, как отличить голубику от смородины. Поверьте, это полезное дело.

0: Телефон рекламной службы 20-35-45. Радио Брест.
1: Радио Брест. Наши песни.

0: Ну что ж, композиция Be Mine, мы без конца говорим себе о том, чтобы вы оставались вместе с нами. Будь со мной, будь моей, будь рядом и делай это честно и открыто по отношению к нам, людям, событиям, времени, может быть, каким-то рабочим моментом, собственно, жить, да, и понимать, что происходит вокруг нас, это, наверное, самое важное. Ну, не наверное, друзья мои, конечно же, самое основное. Ну что ж, и основным является одно маленькое правило, негласное, которое переходит в следующий час в вместе с постом-опросом, который будет находиться у нас на нашей родиной странице во ВКонтакте. Заходите, голосуйте, участвуйте, активно принимайте это участие на нашем студийном вайбере. Напомню, номер плюс 375-код-3339920-11. Как всегда, за живое общение мы выступаем, друзья мои. Напоминаем, что времени для этого у нас предостаточно. Найдите и вы, сделайте приятное не только нам, себе, близким, друзьям. Да, поучаствуйте и, конечно же, делитесь своим мнением в комментариях чуть ниже поста опроса. Ну, а мы напоминаем о том, что впереди только самые лучшие, любимые и узнаваемые композиции вместе с диджеями мирового масштаба. Я надеюсь, что следующий точно вас не подведет, поскольку вы его знаете. Арен Мадюра, слушаем.
1: Не просто утро, а самое доброе утро.
2: Baby, you wanna be my baby? Better step up here, maybe you should find some other girl.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 10 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Доброе утро. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиеву с днем рождения. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Глава государства отметил, что в Беларуси высоко ценит личный вклад первого вице-президента Азербайджана в укрепление стратегического партнерства Минска и Баку, а также в поддержание атмосферы доверия и взаимопонимания, благодаря которой отношения двух стран по праву можно считать образцом настоящей дружбы. Открытое акционерное общество «Жабинковский сахарный завод» с 5 сентября намерен начать сезон переработки свеклы, сообщили на предприятии. Ожидается, что копать свеклу в хозяйствах Брестской области начнут с 1 сентября. Корнеплоды будут поступать на центральные и периферийные свеклопункты. На завод в Жабинку сахарную свеклу поставляют 13 районов Брестской области и 2 района Гродненской. В нынешнем сезоне на переработку ориентировочно поступит 1 миллион 150 тысяч тонн сладких корнеплодов. К слову, 28 августа состоится праздник сахара, который пройдет на стадионе Жабинковского сахарного завода. У нас будут угощения и развлечения, аттракционы, выставка техники. Из Бреста ребята приедут для дрифт-шоу, будут заезды на свеклопункте делать, показывать мастер-класс. Еще одна фишка – конкурс кавер-бендов. К нам приедут 8 групп со всей Беларуси, которые будут исполнять песни, рассказали на предприятии.
0: Новости.
1: К другим событиям. Милиция взяла под контроль конфликтную ситуацию в школе в Барановичах. Об этом сообщили Белта в УВД Брестского облисполкома. В ходе мониторинга интернет-пространства милиционеры первого региона обнаружили видеоролик, сделанный при помощи искусственного интеллекта. В нем демонстрируются элементы буллинга, по словам жительницы Барановичей, в отношении ее 13-летнего брата. На это сообщение сразу отреагировали сотрудники органов внутренних дел. Совместно с представителями органов управления образованием ситуацию рассмотрели на месте. В классе сложилась конфликтная ситуация с новым учеником, требующая социально-педагогического сопровождения. Стратегия разрешения инцидента выработана всеми заинтересованными совместно с родителями. Границы населенных пунктов скорректированы в двух районах Брестской области. Так, в Кобринском районе изменения коснулись населенных пунктов Дивинского, Новоселковского и Хедринского сельсоветов. В Ивацевичском районе – Яглевичского сельсовета. Решения вступили в силу с сегодняшнего дня. И это все к данному часу. Слушайте нас на radiobrestfm.by и в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Года.
1: По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер северо-восточный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха по области 20-24 градуса, в Барановичах 20-22, в Пинске 21-23, в Бресте сегодня 22-24.

0: не просто утро, а самое доброе утро.
1: Вот так стильно, приятно, я бы даже сказал, солнечно. Мы продолжаем утренний эфир компании «Любимой музыки» на волнах радио Брест. И я, Влад Романенко, как и обещал, уже оставил пост-опрос на родине странице во ВКонтакте. Ваша активность там, кстати, очень даже приветствуется плюсиком большим в личную карму дня сегодняшнего. Поэтому не постесняйтесь, найдите время, зайдите, повзаимодействуйте, дайте свой голос, оставьте что-нибудь в комментарии на нашей родиной странице. Плюс 375 код 33 399 2011. Ну и, конечно же, оставайтесь вместе с нами, поскольку впереди только самая любимая и проверенная музыка. В конце, как всегда, подведем итоги. Итоги интересные и решающие. Да, сегодня среда. Я напоминаю, 26 августа на календаре. Не так много времени остается до начала учебного года. Надеюсь, все готовы, как минимум морально. Да, придется что-то там докупать по ходу, друзья мои. Но, знаете, с пустого порожня тоже прыгать не хочется, поэтому постепенно не... Пусть это не станет какой-то, знаете, прям первоочередной проблемой для вас. Решится, докупится что-то в процессе. Это всегда приятно, когда вы вместе с ребенком отправляетесь за покупками. Да, вот такое вот негласное общение. Ему хочется что-то новенькое. Вам, конечно же, хочется сделать что-то качественное для него, чтобы, собственно, сохранить вот эту вот вещь и потянуть сквозь время. Ну, хотя бы первые пару четверти. Ну, а там уже как повезет. В общем, друзья, вот такая вот тема, и тема довольно интересная, и в преддверии начала учебного года, в преддверии многого, когда вы уходите на работу из отпусков своих, друзья, знаю, что все было классно, все отдохнули, вот пора немножечко и поработать, так что оставайтесь вместе с нами, чтобы все это прошло как следует.

А вот теперь давайте на чистоту, друзья, и признайтесь честно, вот бывали ли у вас моменты, когда внутри все закипает, хочется устроить драму, хлопнуть дверью или запустить чашку в стену, порвать любимый гобелен или еще хуже, забрать что ценно и под предлогом не отдать, а раскрошить, сломать и не скрыть, собственно, не отдать человеку. А все почему? А все потому, что кто-то начинает устраивать сцены на этот счет, вот каким-то образом приходится усмирять потом, как результат. Давайте проверим, на что, собственно, способны вы, наши дорогие слушатели, и ваши близкие и родные, ответив на простой и достаточно жизненный вопрос. А вы любите устраивать сцены? Есть следующие варианты ответа. Да, я сама ходячая драма, либо же только под настроение, либо нет, вы выступаете за дипломатию. Переходите на официальную группу «Радио Брест» во ВКонтакте, голосуйте, принимайте участие, оставляйте комментарии, ну и делитесь вашим личным семейным опытом сцен, которые либо приходилось устраивать, либо приходилось выдерживать все до последнего, как говорится, вздоха или всхлипа. Да, будем рады вашим сообщениям на студийном вайбере плюс 375-код 33-39920. Но далее, как всегда, композиция. Слушаем.

0: Погода. По информации пресс-служба «Гидромета», сегодня на Брещине переменная облачность и без осадков. Ветер северо-восточный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха по области от 20 до 24 градусов тепла. В Барановичах сегодня плюс 20-22, в Пинске 21-23, в Бресте 22-24 выше 0.
1: Реклама.
2: Хочешь ремонт? Делай. Хочешь новый гаджет? Покупай. Хочешь отпуск или авто? Бери. Хватит ждать. Паритет-банк одобряет. Кредит до 100 тысяч рублей на любые цели до 5 лет. Подробнее на паритетбанк.бай или по телефону 171. Паритет-банк. С нами удобно.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.
3: Слухай наших.

Вот такая вот жестокая любовь в исполнении Леонида Руденко и Юлианы Карауловой. Все сказал и хлопнул дверью, и после этого тишина. Да, устраивание сцен. Это, друзья мои, наш пост-опрос, который мы опубликовали на официальной странице Радио Бреста ВКонтакте. Переходите, голосуйте. Ну, а я немножечко расскажу вам по поводу пользы тех самых устраиваний сцен. Оказывается, это одна из форм проявления тяжелого психологического состояния, возможности выплеснуть накопившиеся негативные эмоции и спастись от последствий, внимания сильного стресса. Действительно, об этом говорят люди, специалисты, врач-психолог и психотерапевт Евгений Фомин. Но для начала он подчеркнул, что некое состояние истерики само по себе это в первую очередь механизм адаптации. Кто-то уходит в такое нехорошее состояние, как депрессия, кто-то в панические атаки, ну а кто-то в устраивание сцен. Это один из вариантов того, как люди приспосабливаются к тем событиям, которые с ними случаются. Да, краткосрочные истерики могут быть безопасны и могут быть даже необходимо проявить вот такую вот истеричность в моменте, заплакать, проявить эмоции, это возможность выпустить пар негатив, чтобы его не копить. Да, все это в пределах нормы, конечно же. Хотелось бы понять ваш собственный предел нормы, друзья мои. Переходите, голосуйте, отвечая на вопрос, а вы устраиваете истерики, точнее сцены. Ну, говорите как хотите, называйте как хотите, смысл один и тот же. Есть следующий вариант ответа, да, ходячие драмы, только под настроение, либо же вы за дипломатию. В конце этого часа обязательно подведем итоги.

0: новички! Ловите промокод Белка в Белбет до 100 тысяч рублей за регистрацию в августе. Подробности на belbet.by или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45. Радио Брест.
3: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
4: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом

Реклама. Телефон рекламной службы 20 35 45. Радио.

0: Ну, я надеюсь, любимая музыка не станет причиной ваших ссор, потому что кто-то выбрал другой жанр исполнителя, или, может быть, вокал женский вам не по душе. Да много причин для того, чтобы закатить истерику и устроить очередную драму, друзья. Но не здесь, не сейчас. Ну, как минимум, не на работе с коллегами. Вопрос, конечно, заманчивый. Я все прекрасно понимаю, но нет, друзья мои. И вообще, мы выяснили природу тех самых сцен и истерик, и даже, по мнению специалиста, они оказались полезны, но только дозированно. Осталось только узнать, какой вариант выбрали именно вы, задаваясь вопросом, а любите ли вы устраивать сцены, и у нас есть ваш ответ, 100% только под настроение. Да, 50 на 50, вот такое вот мнение, и да, и нет. Поэтому спасибо всем огромное за то, что вы успели зайти, проголосовать, поделиться своим мнением, ну и, конечно же, не устраивали сцены при этом никому из рядом находящихся людей. И, конечно же, хотелось бы отдельно отметить всех тех, кто остается вместе с нами, потому что знают, что у нас только самые лучшие проверенные хиты, просто по душе, по велению сердца, потому что настроение подсказало, либо же среда, середина недели готовит вас к чему-то большему. Я напомню, 26 августа на календаре 10:55 в стране. И я с огромным удовольствием прощаюсь с вами до завтра. Услышимся в одно и то же время с 7 до 11. Влад Романенко желает вам всего самого прекрасного. Хорошего дня, друзья. Обнимаю. Пока-пока.
1: Не просто утро, а самое доброе утро.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 11 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте.
2: Всебелорусское народное собрание. 30 лет.
1: Всебелорусское народное собрание прошло долгий путь от первых форумов в 1996 году до статуса высшего конституционного органа, который оно получило после референдума 2022 года. Сегодня ВНС – это уникальный институт народного самоуправления, где граждане обсуждают ключевые вопросы жизни страны. За почти 30 лет сменилось 6 созывов. Каждый имел свой лозунг, отражавший дух времени. «От за сильную и процветающую Беларусь до время выбрало нас». Под таким девизом в 2024 году впервые в новом статусе собрался 7-й созыв. В декабре 2025 года прошло его второе заседание. Ольга Савенок, педагог из Добрского района, не раз избиралась делегатом ВНС. Она вспоминает, как изменился формат. Теперь делегатов утверждает закон, а за решение они несут ответственность. Впервые прошло тайное голосование. Избирали председателя и президиум. В зале рядом с делегатами приглашенные гости – врачи, учителя, деятели культуры, духовенства. Те, кто своим примером показывает, что такое настоящая государственность. ВНС остается площадкой, где власть слышит народ, а каждый голос имеет значение. Председатель Брестского горосполкома Сергей Лободинский, его заместитель Андрей Ильяшук, глава администрации Ленинского района Николай Ефимович и руководители городских служб провели встречу с жителями микрорайона Дубровка. На месте детально обсуждались насущные вопросы благоустройства территорий и наметили четкий вектор работы по их решению.
0: Новости.
1: Ганцевичский хлебозавод планирует выпускать новый для нашей страны продукт – экструзионные сухарики. Цех планируют открыть в рамках реализации программы развития Припятского Полесья. К слову, в сутки здесь производят до 4 тонн кукурузных палочек. Скоро в массовое производство выйдут палочки с вишней. Под руководством заместителя командующего военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Михаила Матросова по 10 сентября проводится оперативно-тактическое учение с родами войск ВВС и ПВО. В военном ведомстве Беларуси добавили, что на учении будут отрабатываться новые способы и приемы применения подразделений в условиях современных конфликтов. Это позволит повысить уровень подготовки командиров и штабов в управлении подразделениями при ведении боевых действий по отражению ударов противника с воздуха. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении Радио Плеер Беларусь. В студии Арина Ермакова. А далее прогноз погоды.
0: Погода.
1: По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер северо-восточный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха по области 20-24 градуса, в Барановичах 20-22, в Пинске 21-23, в Бресте сегодня 22-24.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер северо-восточный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха по области 20-24 градуса, в Барановичах 20-22, в Пинске 21-23, в Бресте сегодня 22-24.
2: Реклама.
3: Фестиваль техношопинга. В пятом элементе только до 14 сентября. Покупай мощный робот-пылесос Narval Freo Z10 для сухой и влажной уборки с выдвижной шваброй. Со скидкой и оплатой частями на 24 месяца всего от 79 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Помогаем.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама.
1: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Региональные новости. Пружаны.
1: Полдень. С новостями Пружанского района. Арина Ермакова. Здравствуйте. В Пружанском районе обсудили вопросы экологической культуры. В минувший четверг в районе прошел единый день информирования на тему «Экологическая культура. Ответственность каждого». Информационно-пропагандистская группа во главе с председателем райисполкома Михаилом Гришкевичем посетила Шерешевский социальный пансионат «Березовый гай». Начальник районной инспекции природных ресурсов Александр Гарус рассказал о защите лесов, снижении выбросов и недопустимости стихийных свалок. Михаил Гришкевич призвал жителей бороться с золотарником канадским и ответственнее относиться к домашним животным. В этот же день тему экологической культуры с жителями агрогородка Шуни в клубе библиотеки обсудила председатель районного совета депутатов Екатерина Попко. Главный посыл встреч – бережное отношение к природе и личная сознательность. Многодетным семьям пружан вручили сертификаты на школьные принадлежности. Пружанская районная организация «Белая Русь» продолжает республиканскую акцию «Школу с Белой Русью». Председатель Пружанской районной организации «Белая Русь» Татьяна Кашкан и председатель первичной организации, директор первой школы города Пружаны Светлана Скриба вручили многодетным семьям сертификаты на приобретение канцелярских принадлежностей. 21 августа член постоянной комиссии Совета Республики по региональной политике и местному самоуправлению, директор открытого акционерного общества «Журавлиное» Александр Пищ и председатель Пружанского районного совета депутатов Екатерина Попко проверили готовность торговых объектов Пружан к школьному сезону. В магазине «Детский мир» представлен широкий ассортимент товаров для школьников всех возрастов, в том числе деловая одежда и канцелярия белорусских производителей. Екатерина Попко отметила качество отечественной продукции, а Александр Пищ подчеркнул важность доступности школьных товаров для жителей районных центров. В субботу 29 августа с 9 до 12 часов по телефону 4-15-04 проведет прямую телефонную линию управляющей делами Пружанского райисполкома Инна Антоновна Валентюк.
0: Новости.
1: В Минске прошел финал республиканского конкурса красоты и материнства среди многодетных женщин «Краса Беларуси-2026». Пружанский район представила педагог-психолог Мокровской средней школы Людмила Улога. Она завоевала почетный титул «Краса таланта». На прошлой неделе Пружанский лесхоз посетили журналисты и блогеры. Организаторами встречи выступили Брестское государственное производственное лесохозяйственное объединение и местная лесная служба. Гости познакомились с работой охотничьего комплекса от подкормки диких животных до обустройства мест для пристрелки оружия. Подробнее в сегодняшнем выпуске газеты «Районные будни». На базе средней школы номер 3 «Пружан» состоялась интеллектуальная игра «Код патриота». В ней приняли участие учащиеся 5-6 классов из всех городских школ. Ребята продемонстрировали хорошие знания и интерес к заданиям, связанным с культурой, традициями и природным наследием Беларуси. По итогам упорной борьбы победу одержала команда средней школы номер 5 «Пружан». МЧС напоминает родителям о безопасности детей. Не оставляйте ребенка без присмотра. Спички, зажигалки, лекарства и бытовую химию храните в недоступных местах. Объясните детям правила обращения с электроприборами и огнем. При пожаре или задымлении ребенок должен немедленно выйти на улицу или балкон и позвать на помощь. Нельзя прятаться в шкафах или под кроватью. Выучите вместе с ребенком домашний адрес и номера 101 и 102. Также регулярно напоминайте об опасности игр с огнем и прогулок по стройкам и заброшенным зданиям. Внимание и личный пример родителей – главная защита ребенка. Следующий эфир программы «Региональные новости Пружаны» слушайте через неделю в 12 часов на Радио Брест. Выпуск подготовлен корреспондентом газеты «Районные будни». С новостями Пружанского района знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер северо-восточный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха по области 20-24 градуса, в Барановичах 20-22, в Пинске 21-23, в Бресте сегодня 22-24.

0: Реклама.
1: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.
2: Отличные новости! Гипермаркет «Билд» в городе Барановичи и городе Пинске запускает акцию «День соседа». До конца августа скидка минус 12% для иногородних покупателей. Барановичи каждую субботу, Пинск каждое воскресенье. Ждем вас за покупками гипермаркет «Билд». Город Барановичи, улица Кирова, 91А. Город Пинск, улица Брестская, 140А.
3: Впереди хороший знак.
4: Подключайтесь на Лайф, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на Лайфбай и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
5: Слушай наших.

Мы также торопимся к вам и по свету белому торопимся навстречу буквально с распростертыми объятиями, чтобы, ну, во-первых, с вами всеми поздороваться, сказать вам огромный привет, напомнить вам о том, что можно загадать желание, ну, потому что 12 часов 21 минута, ну, и о событиях этого дня очень быстро сейчас поговорим. День привлечения удачи. Там разные способы есть. Кто-то говорит и верит в то, что необходимо, например, сделать что-то. Ну, кто-то, например, там, прыгает через костер и загадывает желание, да, ну, или ждет эту удачу. Или наоборот, как хоккеисты, почему-то не бреются, они верят в эту примету и говорят, что удача будет в тот момент, если не кто из команды не будет бриться. Сегодня также отмечается еще и День радуги, такой настоящей природной красоты, День устраивания секретиков и День 13-й кошки. Вообще, верите в силу кошки? Я имею в виду вот какую-то такую мистическую составляющую. Там вот, если черный кот вам перейдет дорогу, вот, вы тогда верите? Пойдете, не пойдете? Или подождете, пока кто-то пройдет, а уже позже за ним тогда будете продолжать свой маршрут? Там же тоже много разных еще историй, связанные с котами, и почему-то именно их ассоциируют с каким-то магией, колдунством и чародейством. Дальше идем. Сегодня день музыкальной йоги. Тоже такой интересный себе праздник. Битва томатов сегодня в Испании, а день вишневого мороженого отмечается в США. В Перу отмечают день пожилых людей. Кстати, если в вашей жизни есть человек, которому вы еще не говорили какие-то слова признания, возможно, большой любви в этот день, не забудьте, что в рамках нашего часа приветов и поздравлений на волнах Радио Брест мы будем озвучивать все ваши сообщения и приветы, которые вы к нам пришлете. В 1801 году, 26 августа, Филипп Лебон запатентовал двухтактный двигатель внутреннего сгорания. Первая новость была отправлена телеграфом в 1858 году. Мать Тереза в 1910 году, 26 августа, появилась на свет. Рэпер Доктор Албан в 1957 году также громким криком о себе заявил однажды 26 августа. Так, ну и вот, пробежавшись по событиям этого дня, напомню ли вам, ну, не только самое важное, но и самые яркие праздники, как то битва томатов, например, в Испании, предлагаю вам вместе с нами продолжить этот маршрут. В середине часа мы напомним вам о погоде на сегодняшний день, информация от Брест-Облгидромета, да, ну и на протяжении всего сегодняшнего дня пускай вам только сопутствует удача, и никакие черные коты, независимо от того, верите вы в это или нет, не переходят вам дорогу. А меня зовут Женя Филинович, и сегодня вместе с вами до 15:00 на одной волне.

0: когда звучит голос Адель, мне кажется, только звезды начинают светить ярче. Невероятно харизматичная и талантливая Адель на волнах радио Бреста. Ну, а эфир продолжается. Ну и далее, как я говорил, информация о погоде на сегодняшний день. Брест-Обл гидромет сообщает: на Брещине ожидается переменная облачность и без осадков. Ветер северо-восточный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха сегодня в Барановичах 20-22 градуса, в Пинске 21-23, до 24 градусов тепла синоптики прогнозируют в Бресте.
1: Реклама.
2: Фестиваль техношопинга. В пятом элементе только до 14 сентября. Покупай iPhone 16 на 128 гигабайт со скидкой 36% за 2555 рублей. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Помогаем.
3: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.
4: Знай наших.

Лето продолжается на волнах Радио Брест. 26 августа в данную секунду. Что там, осень скоро на календаре? Закроем на это глаза. Не будем даже об этом думать, поскольку наше лето, оно обязательно продолжится. Независимо от того, что там будет показано на календаре, у нас будет постоянно ярко, жарко и тепло. Ну, это, знаете ли, если вдруг вы еще не успели этим летом насытиться, и вообще вот эти три летних месяца, они же как-то вот очень быстро пролетают. Почему зима тянется? Почему тянется осень или весна? Да, затяжная какая-то бывает. Говорят же такое, затяжная осень какая-то у нас. Почему лет пролетает так быстро? Ну, потому что нам это очень сильно нравится. Мы кайфуем от каждого дня, получаем удовольствие, да? Но бывает так, что вот не успеешь оглянуться, и лето пролетит. В чем лето оно остается? В каких-то воспоминаниях и, безусловно, фотографиях. Яркие фотографии этого лета будем собирать вместе с вами. Ну а вот что касается фотографий, так вот вам еще одна интересная история. 14 лет и тысячи фотографий. Одна большая традиция. О чем это я? Японец, которого подписчики называют просто дедушкой. Ну, такое тоже может быть. Каждый день снимает своих котов на фоне цветочных полей и делится кадрами в социальных сетях. Когда-то главным героем его фотографии был кот Вульф, проживший 18 лет. Сейчас компанию мужчине составляют Шушу и Мика. А к каждому снимку он добавляет небольшую заметку про тот день, когда эта фотография была сделана. Рассказывает о погоде, прогулке, о том, чем занимались его питомцы. Вот в чем можно хранить воспоминания. Поэтому не забудьте обязательно сфотографировать

0: очки. Ловите промокод Белка в Белбет. До 100 тысяч рублей за регистрацию в августе. Подробности на belbet.by или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов.
2: Рассрочка до 6 месяцев.
1: Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
3: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Наш лет продолжается, и вместе с вами мы продолжаем эфир на волнах радио Брест, обеспечивать хорошей музыкой и отличным настроением. Ну а если вы в рамках этого лета еще, например, не успели потанцевать или, возможно, не успели привести себя в форму, расскажу вам, что нужно сделать. Почему ученые из Оксфорда вообще задаются таким вопросом? Почему мы вообще в целом в танцах устаем гораздо меньше, чем, скажем, в каких-то тренажерных залах? Ученые из Оксфорда объясняют это так. В спортзале вы постоянно следите за своим пульсом, дыханием, временем. Мозг все это фиксирует, каждый шаг. И, безусловно, сигнализирует. Анализирует о какой-то усталости. На танцполе все иначе. Там ритм, музыка, это все отвлекает, а люди вокруг движутся в такт, создавая какой-то общий настрой. Это вызывает выброс эндорфинов в огромных количествах, и часы пролетают незаметно. Ну, я думаю, что часы вместе с Радио Брест также пролетают незаметно и стремятся к завершению вашего рабочего дня. Пока же впереди нас ожидает только первая остановка, обеденный перерыв. Поэтому давайте вместе соберемся за огромным столом, может быть, и как следует проведем это время. Мы вас тоже не оставим в одиночестве, будем поддерживать музыкой, вашими сообщениями и теплыми словами в рамках часа приветов и поздравлений, который стартует с 13:00. Передавайте привет всем коллегам, всем друзьям, всем тем, кто ждет вас дома. Эфир продолжается на волнах Радио Брест до 15:00 вместе с вами. Меня зовут Женя Филинович. Хорошего продолжения этого дня.
1: Наша музыка.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 13 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Поддержку от профсоюзов для подготовки детей к школе получили 6200 работников Брестской области, сообщили в Брестском областном объединении профсоюзов. Организации традиционно помогают приобрести школьную форму, канцтовары, обувь и другие необходимые вещи, чтобы дети могли уверенно начать обучение. Особое внимание в рамках республиканской благотворительной акции профсоюза детям уделяется многодетным неполным семьям и тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации. По состоянию на конец августа текущего года профсоюзные организации региона направили на подготовку детей к школе более 1 миллиона рублей. Материальную поддержку уже получили 6200 работников предприятий и организаций, членов профсоюзов. В отношении 11200 детей рассказали в объединении. Подарочные сертификаты на покупку школьных товаров уже вручены 30 семьям региона. В средней школе номер 15 Бреста состоялась дегустация блюд из примерного двухдневного рациона. В числе первых лично оценил вторые блюда и кондитерские изделия, которые могут появиться в столовых, и председатель горосполкома Сергей Лободинский. Меню составили с учетом предпочтений школьников. В обеденном блоке куриные наггетсы, бургеры, паста карбонара, картошка фри, лодочки и блинчики с сыром. Сладкое тоже постарались сделать привлекательным. В меню включили раллини с творогом и творожную запеканку зебра. На завтрак школьник предложат сырники, а также блинчики с творогом, вишней и яблоком с корицей.
0: Новости.
1: К другим событиям. Военнослужащие 38-й Брестской отдельной гвардейской Венской краснознаменной десантно-штурмовой бригады в очередной раз продемонстрировали высокий уровень выучки, слаженности и железной дисциплины. Более 165 гвардейцев успешно выполнили учебно-тренировочные прыжки с парашютом, подтвердив безупречную готовность к выполнению любых задач. И в завершении. Телерадиокомпании «Брест» требуется водитель. Обращаться по номерам 21 73 47 или МТС 29 520 83 82. И это все к данному часу. Слушайте нас на radiobrestfm.by и в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Погода.
1: По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер северо-восточный, ночью слабый, днем 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 7-12, местами 4-6, днем 19-24. В Барановичах ночью 7-9, днем 19-21. В Пинске ночью 9-11, днем 21-23. В Бресте ночью 10-12. Днем 22-24.

Час приветов и поздравлений на волнах радио Брест. 13.08 на наших студийных. Мы ждем от вас сообщения. Наш номер для связи — это Viber 399-2011. Я думаю, что вы этот номер уже давным-давно запомнили. Он в памяти у вас есть. Ну а если нет сохраненных, безусловно, контактах, мы где-то находимся под позывными радио Брест. Отправляйте туда свои сообщения. Будем все озвучивать в рамках этого часа. Какие сообщения принимаем? Абсолютно все, связанные с поздравлениями, с приветами, самыми добрыми словами, пожеланиями приятного аппетита. Все это на протяжении следующего часа. Здесь озвучиваем отсюда, из самого центра города Бреста и по всему миру целиком, ваши отправляются сообщения. Услышать нас можно абсолютно везде, на нашем сайте radiobrestfm.by. Находите клавишу онлайн-прослушивания и оставайтесь вместе с нами. Продолжаем свой день, ну и, безусловно, только с музыкой идем вперед.

13:21 вместе с вами продолжаем эфир. И вместе с вами, вот секундочку, в рамках обеденного перерыва, возможно, мы застали вас за столами. Вам тогда приятного аппетита. Привет, написал нам Ольга. Хочу передать привет моему папе Дмитрию и братику Сергею. Хорошего вам дня и отличного настроения. Удачи и везения. Так, Ксюша дальше. Отметилась также у нас в Вайбере. Добрый день. Передайте привет. Хочу своему мужу Дмитрию. Хорошего дня тебе. Отличного настроения. Оптимизма. Люблю. Скучаю. Обнимаю тебя. Твоему брату привет. С днем рождения его. Всего самого хорошего, доброго и замечательного. Желаю здоровья, успехов во всем. Это было от Оксаны. Здравствуйте, передаю привет Гаврилову Илье. Это было от Вероники. В этом случае все, что долетело к нам на Вайбер. Слушайте, событие произошло у Вани Шамколовича. Второй мальчик появился сегодня на свет. Мы его поздравляем. Да, ну и поздравляет еще и Никита, и все те, кто Ваню знает. Только что прилетело к нам сообщение от Никиты в эту секундочку. Ну, Никит, ну что, надо поздравлять Ваню, безусловно. Самые радостные моменты жизни. Вспоминайте, что произошло 26 августа и присылайте к нам свои сообщения. Ну, помимо этого, безусловно, шлите приветы и самые теплые слова в адрес тех людей, кто, возможно, ждет вас дома. Ну, потому что человек в отпуске находится или, возможно, у него выходной день. Самое главное, не забудьте отметить имя этого человека. Ну, и ему, безусловно, от этого станет только приятнее. Кайго и One Republic далее в музыкальном эфире. В середине часа информация о погоде. Не пропустите.

0: Погода.
1: Итак, информация о погоде на ближайшие сутки от Брест-Облгидромета. Синоптики обещают нам переменную облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер северо-восточный, ночью слабый, днем от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха в Барановичах ночью 7-9, днем 19-21. В Пинске ночью от 9 до 11, днем 21-23. В Бресте ночью теплее всего 10-12 и днем 22-24 с плюсом.
2: Реклама.
3: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
4: Металл-профиль «Брест» на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов.
5: Рассрочка до 6 месяцев.
4: Металл-профиль «Брест». Янке Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
6: Открытое акционерное общество «Жабинковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу с сентября по декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки. Транспортерщиков от 1800 рублей на руки. Шихтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство. Достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 30.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: До финала этого часа все ваши сообщения обязательно озвучим. Здравствуйте, Радио Брест, написала нам Татьяна. Вы превращаете обычные дни в особенно. Я думал, что вы напишите в выходные. Пользуясь случаем, хочу передать привет своим девчулям-красотулям. Пожелать им приятного аппетита. Мы тоже девчулям-красотулям каждый желаем приятного аппетита, если бы вы еще поименно их всех перечислили. Эти адресные приветы долетели бы сразу к месту назначения. Так, значит, поздравление еще улетает. Кому улетает еще одно поздравление? А можете еще поздравить его жену Сашу Пищ, пожалуйста, с рождением сына? Да, можем, конечно, поздравить Сашу Пищ с рождением сына. Это все Никитос беспокоится, чтобы никто без поздравлений не остался. Так, что еще есть из новенького, что еще не успело быть прочитанными? Привет, привет. Значит, кто написал нам? Написала нам Кристина. Передаю привет Ангелине и всему швейному производству, особенно электрику Ксении. У вас девочка-электрик? Серьезно, это правда или это какой-то внутряк? Так, что еще есть? Здравствуйте всем тем, кто в отпуске. Огромный привет передает Алексей. Вместе сидим сейчас вот секундочку на даче и обедаем вкусным супом. Леша, завидуем вам от всего сердца. Это чистая правда. Да, ну и успейте насладиться этими днями летними, особенно находясь в отпуске, когда можно вот так вот спокойно, сидя на улице, где-то в беседке, я думаю, классно отобедать вместе с любимой радиостанцией. Это 104.8 FM в городе Бресте. Наш позывной в интернете radiobrestfm.by, мобильное приложение Radio Player Беларусь поможет тебе оставаться всегда вместе с нами.
1: Слухай наших.

0: очки. Ловите промокод Белка в Белбет до 100 тысяч рублей за регистрацию в августе. Подробности на belbet.by или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Келли Кларксон на волнах Радио Бреста. Мы же продолжаем вместе с тобой в этот обеденный перерыв лететь навстречу рабочему дню. Да, это чистая правда. Рабочий день, он также продолжается. Ну и уже в рамках следующего часа он будет наполнен не только волшебством музыкальным. Да, ну и, конечно же, будут еще и новости. Кроме этого, не пропустите. Вкусный розыгрыш состоится уже в рамках времени с 14 до 15.00. Что будем разыгрывать, как будем играть, все это уже совсем скоро расскажу и, безусловно, жду только правильные ваши ответы. Меня зовут Женя Филинович, до 15.00 в дневной смене на волнах Радио Брест.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 14 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Санаторий Бересте расположен 40 километров от Бреста на берегу Рогознянского озера в окружении леса. 1 сентября он отмечает 50-летие. Изначально здесь хотели построить пионерский лагерь, но после обнаружения минеральной воды и лечебной грязи сапропель открыли санаторий. Сегодня здравница специализируется на лечении сердечно-сосудистой, нервной, дыхательной, костно-мышечной и мочеполовой систем. Используют минеральные воды, грязь, лечение, физиотерапию, иглоукалывание, криотерапию, спа-процедуры. В санатории 343 места, номера разных категорий. Все корпуса, столовая, бассейн и лечебный корпус соединены переходами. Есть пляж, спортплощадки, велосипеды, тренажерный зал и диетическое питание. Ежегодно здесь отдыхают около 9 тысяч человек. Многие приезжают снова и снова, отмечая высокий уровень комфорта и заботу персонала. 28 августа нотариусы Брестского нотариального округа проведут бесплатные консультации для граждан. Акция приурочена ко Дню знаний. В течение дня все желающие могут обратиться в любую нотариальную контору и нотариальное бюро Брестской области и получить консультацию нотариуса по вопросам, входящим в его компетенцию, в том числе оформление наследственных прав, составление завещаний, брачных договоров, отчуждение недвижимости, совершение исполнительных надписей и иным. Полный список нотариальных контор и нотариальных бюро и время их работы можно уточнить на сайте Белорусской нотариальной палаты belnotary.by.
0: Новости.
1: К другим событиям. На базе Брестского РОВД прошел учебно-методический сбор для внештатных дежурных территориальных органов внутренних дел области. Встречу открыл временно исполняющий обязанности начальника управления оперативно-дежурной службы УВД Александр Криволевич. Участники обсудили вопросы дисциплины и законности регистрационно-учетной работы, территориальной обороноспособности и использования спецсигналов. Отдельное внимание уделили безопасности при управлении служебным транспортом и правилам применения приоритетов движения. По итогам сбора определены задачи на предстоящий период. 31 августа – последний день, когда владельцы средств персональной мобильности могут пройти оценку соответствия по упрощенной схеме. Об этом напомнили в Госстандарте. Упрощенный порядок завершится 1 сентября, поэтому ведомство просит граждан и компании подавать заявки в испытательные лаборатории заранее. Проверка нужна тем, кто купил устройство до 1 сентября 2025 года, разгоняет его быстрее 25 км в час или планирует ездить по дорогам с твердым покрытием. Лаборатории работают по своему графику и выезжают в районные центры. Все подробности и исключения содержит специальная памятка на сайте ведомства. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении Radio Player Беларусь. В студии Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Погода.
1: По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер северо-восточный, ночью слабый, днем 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 7-12, местами 4-6, днем 19-24. В Барановичах ночью 7-9, днем 19-21. В Пинске ночью 9-11, днем 21-23. В Бресте ночью 10-12. 12, днем 22-24.

0: Часов и 9 минут на наших больших студийных часах. О чем говорит это время? О том, что целый час эфирный еще предстоит нам вместе с вами, из которого мы должны узнать много нового и разыграть много вкусного. Будем много нового узнавать из рубрики «Будь в курсе» каждую среду здесь вместе с нами. В этой рубрике Машка Человская. Вот она совсем скоро, кстати, и в студии у нас здесь появится для того, чтобы рассказать, что же там в мире произошло. Да, ну и разыграем для вас сертификат на 100 рублей от кафе 1111. Праздник, встреча, конференция или ужин. Клуб 1111 для событий любого масштаба. Банкеты, корпоративы, деловые встречи, приватные ужины и просто вкусные обеды. Клуб 1111 – это место с историей и место для ваших историй. Город Брест, улица Лейтенанта Рябцева, 124. И именно там мы вместе с вами встретимся, безусловно, когда будем пробовать что-то вкусное. Вам, как, возможно, какому-то другому радиослушателю, достанется тот самый сертификат. Что нужно будет сделать совсем скоро в эфире «Радио Брест» озвучу, и вы в этом, безусловно, сможете принять участие. Номер нашего вайбера, просто напомню, 399-2011. И 14.11 показывают наши часы в эту секундочку. Меня зовут Женя Филинович, я вместе с вами до 15.00. Будьте вместе с нами на одной волне, 104.8 FM в городе Бресте. Наш сайт radiobrestfm.by, ну или скачивайте мобильное приложение Radio Player Беларусь. Ну а прямо сейчас немного музыки в продолжении эфирного времени. Мод на волнах Радио Брест.
1: Ставлю.

0: пальцев крепче, прижимай поближе, без остатка раствори.
1: Реклама. Впереди хороший знак.
2: Подключайтесь на Лайф, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на LifeBuy и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
3: Хочешь ремонт? Делай. Хочешь новый гаджет? Покупай. Хочешь отпуск или авто? Бери. Хватит ждать. Паритет-банк одобряет. Кредит до 100 тысяч рублей на любые цели до 5 лет. Подробнее на паритетбанк.бай или по телефону 171. Паритет-банк. С нами удобно.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.
4: Радио.
5: We were

0: Кэти Перри продолжает музыкальный эфир на волнах радио. 14 часов и 25 минут. Ну а мы вместе с вами также продолжаем рубрикой «Будь в курсе». Сегодня также узнаем много нового, много интересного. В студии здесь Маша Кочеловская. Маш, привет.
1: Привет, Жень. Добрый день, дорогие радиозрители, радиослушатели. Это Маша Кочеловская, я снова с вами в эфире.
0: Так.
1: Осень уже вступает в свои права, но мы не дадим вам заскучать. Далее, порция полезных витаминов в виде хороших новостей.
0: Ой, хорошие витамины, да, действительно, это все, в чем мы нуждаемся. В общем, Маш, давай тогда начинать. Что там у тебя?
1: Начнем с того, что поднимает настроение даже в дождливый день. Ты сейчас удивишься, то 100%. В Калифорнии открылась библиотека для собак.
0: Так, подождите еще раз. Калифорния, библиотека для собак, там что, выдают книги какие-то?
1: Ну, почти. На одном из пляжей установили шкаф с палками. Каждый хвостатый читатель выбирает любимую книжку-палку, гуляет с ней, а потом возвращает.
0: Это просто гениально, если честно. То есть собака заходит в эту библиотеку, берет себе необходимую ей палку, гуляет с ней, возвращает ее обратно, и потом подходит следующая собака. Действительно, история классная. Мне кажется, что я как собачник бы тоже бы это оценил в первую очередь. И было бы здорово, если подобного рода библиотеки были установлены у нас в городе. Так, что еще есть?
1: Воронова прошел Бульбафест «Вороновский драник».
0: Так.
1: Дым коромыслом, сотни людей, даже сильный ветер не смог испортить аппетит. Ну и сейчас у тебя 100% потекут слюнки. Драники с грибами, со сметаной, в сливочном соусе. А главный подарок – картофель с президентского поля. Фестиваль уже проходит третий год подряд на территории Гродненской области со своими хедлайнерами.
0: Ой, да, слушай, ты заговорила об этом, если честно. Я сейчас начал представлять всю эту красоту. Я вообще, если честно, люблю драники. Ты любишь драники?
1: Ну, если честно, не мое блюдо. Я больше люблю смотреть фильмы. Кстати, о фильмах.
0: Так.
1: Звезда «Игры престолов» Кит Харрингтон официально присоединился к сериалу «Гарри Поттер».
0: О, это интересно. Так, кого он будет играть?
1: Он сыграет Златопуста Локонса во втором сезоне. Представь, Джон Сноу, который учит всех колдовать и носит яркие мантии.
0: Вообще, на самом деле, очень сложно представить Джона Сноу в какой-то яркой мантии, ну, в мантии не черного цвета, но, тем не менее, история действительно, мне кажется, будет очень прикольная. Говорят, он заменил Николаса Холта, которого изначально утвердили на эту роль.
1: Да, так и есть. Съемки стартуют в сентябре 2026 года, то есть совсем уже скоро.
0: Да, я вообще люблю историю Гарри Поттера, если честно. Я вообще жду сериал, как, я думаю, многие наши радиослушатели ждут сериала и посмотреть, ну, что-то новенькое, возможно, для себя, какие-то новые заклинания, что-то подучить. Так, что-то еще есть?
1: Да, это еще не все. Пока мы говорили про кино.
0: Угу.
1: Самый известный блогер в мире, Мистер Бист, знаешь такого?
0: Да, знаю, Мистера Биста знаю.
1: Так вот, он случайно бесплатно прорекламировал автомобиль «Лада».
0: Что? Мистер Бист бесплатно прорекламировал «Ладу»?
1: Да. Он использовал логотип автозавода в новом ролике с российской локализацией. А обычно размещение интеграции на его основном YouTube-канале стоит около 2,5 миллионов долларов.
0: Ого, вот это да, вот это не шутя. Значит, реклама, о которой даже не договаривались, правильно?
1: Да.
0: Да, ну это круто, действительно.
1: Я думаю, теперь «Лада» точно в тренде у зарубежных блогеров.
0: Да, это 100%. Нужно ли платить Мистеру Бисту за рекламу? Да, нужно, но зачем? Да, действительно, так и есть.
1: Жень, ну дальше я тебя, наверное, огорчу или обрадую, не знаю, так. У меня на этом все.
0: Ага.
1: Друзья, лето вместе с радио «Брест» продолжается. Будьте в курсе вместе с нами всех событий. Ну, а я вернусь к вам с новыми новостями на следующей неделе. С вами была Маша Кочеловская. Пока.
0: Да, спасибо тебе, Маш. Спасибо, Маша. Приходи обязательно в рамках рубрики радовать нас классными новостями, которые происходят в мире. Рубрика «Будь в курсе». Сегодня Маша Кочеловская поделилась этими новостями. Ну, узнали много нового. Ну, Мистер Бист рекламирует «Ладу». В какой вселенной мы могли представить данный поворот? Так, немного музыки в продолжении эфира на волнах радио «Брест». Далее поговорим о погоде.
2: Погода. по информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер северо-восточный, ночью слабый, днем 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 7-12, местами 4-6, днем 19-24. В Барановичах ночью 7-9, днем 19-21. В Пинске ночью 9-11, днем 21-23. В Бресте ночью 10-12, днем 22-24.
3: Телефон рекламной службы 20-35-45.

Помни, что в тот момент, даже если тебе стало немного холодно в рамках этого лета, либо другого сезона, где можно согреться? Да, конечно, на Лейтенанта Рябцева 124. Клуб 11.11 для событий любого масштаба. Праздник, встреча, конференция или ужин. Банкеты, корпоративы, деловые встречи, приватные ужины. Просто вкусные обеды. Клуб 11.11. Место с историей. Ну и место для ваших историй. Город Брест, улица Лейтенанта Рябцева, 124. Разыграем сертификат на 100 рублей, ну, для кого-то из слушателей радио Бреста от клуба 11.11. Что для этого нужно? Ну, для этого потребуется на самом деле и немного. Это внимательно слушать эфир радио Брест уже в самое ближайшее время, услышать музыкальную композицию. Известную музыкальную композицию. И в этом случае мы взяли и замаскировали одно слово из этой песни. Ваша самая главная задача — это вспомнить это слово и написать нам на номер вайбера правильный ответ. Что там было пропущено? Уже совсем скоро мы узнаем, кто первый справился с этим заданием, и посредством вайбера определим победителя. Первый, кто нам отправит верный ответ, и станет обладателем того самого сертификата на 100 рублей от клуба 11.11. Город Брест, улица Лейтенанта Рябцева, 124. Так, ну что, я надеюсь, что вы уже готовы. Что вы собрались в кругу единомышленников, было время на подготовку, да, было время позвать коллег, ну и, возможно, тех ребят, которые разбираются в музыке современной, поскольку прямо сейчас будет звучать именно этот музыкальный отрезок. Еще раз правило: вы должны будете мне на номер вайбера отправить те слова, которые не хватает в музыкальной композиции. Сама музыкальная композиция стартует через 3, 2, 1.

смотрится на волнах радио Брест Афроджек. Сия и Дэвид Гетта в эту секундочку. Ну а ты, я надеюсь, вспомнил все необходимые слова для того, чтобы отправить к нам на номер Вайбера 399-2011 свои комментарии по поводу того, чего же не хватило музыкальной композиции, которую мы до этого заранее поставили в эфире. Но слов было там немного, да, но самые первые справились. И в эту секунду приветствуем всех тех, кто успел нам отправить свои сообщения. Напомню тебе, что в данную секунду мы разыгрываем сертификат от клуба 1111 на 100 белорусских рублей. Вообще, ребята находятся по адресу улица Лейтенанта Рябцева, 124 у нас в городе Бресте. Для праздников, для встреч, для конференций, для вкусных ужинов, банкеты, корпоративы, деловые встречи и приватные ужины. Просто вкусные обеды. Клуб 1111 – место с историей и место для ваших историй. Город Брест. Лейтенанта Рябцева, 124, телефон плюс 375-44-719-11-11. Так, ну а теперь давайте разбираться, кто же был первым. Прислал нам сообщение на номер Вайбера 399-2011 и сама музыкальная композиция. Так, узнаем изначально правильный ответ, что же мы у вас спросили.

0: недоступно именно в эту секундочку, ну или недоступно, вы должны были указать нам в виде верного ответа. Это из новой композиции Вани Дмитриенко, которая так и называется «Недоступно». Мы взяли вот это вот и убрали эту фразу. Да, ну а первым, кто верно ответил на наш вопрос, вообще, на самом деле, вариантов было много. Все были верные варианты. Дарья написала нам сообщение не потому, что я тебе не нравлюсь, но наверняка это кому-то из радио, из радио ведущий. Но Юрий был первым человеком, кто верно ответил на наш вопрос. И, безусловно, Юрию мы благодарим за активность и за то, что он, став номером один, выигрывает сертификат от клуба 1111 на 100 белорусских рублей. С Юрием мы, безусловно, свяжемся, расскажем, каким образом он сможет забрать свой сертификат. Для того, чтобы именно там здорово и классно провести время. Клуб 1111 для событий любого масштаба, банкеты, корпоративы, деловые встречи. Место для ваших историй. Город Брест, лейтенанта Рябцева, 124. Ну а наш эфир продолжается. И далее на волнах Радио Брест. Далее в эфире Вадим Дмитриенко. Недоступно.
1: Может, я останусь с тобой? Если ты боишься уснуть, люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Новички, ловите промокод Белка в Белбет. До 100 тысяч рублей за регистрацию в августе. Подробности на belbet.by или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.
2: Радио Брест.

14 часов 56 минут. Вместе с вами лето наш продолжаем. На волнах Радио Брест наш лето звучит круглогодично. Да, и только с хорошим настроением идем далее в этот день. Уже совсем скоро вечерняя смена на волнах Радио Брест 16 до 19.00. Не пропустите, Алексей Ляхович вместе с вами на одной волне. Ну, а я буду с вами прощаться. Дневная смена на волнах Радио Брест закрывает свои двери. Да, для того, чтобы их открыть уже завтра с 12 и до 15.00. Хорошего продолжения этого дня. Ну и продолжайте его только под хорошую музыку. Здесь на волнах Радио Брест хорошей музыки огромное количество, поэтому оставайтесь вместе с нами. Всем пока.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
0: В эфире «Радио Брест». Новости.
2: В Бресте 15 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. В Бресте начали строить новый детский сад на 190 мест. Об этом сообщил председатель Брестского горосполкома Сергей Лободинский. В областном центре детские сады, школы, гимназии и лицеи готовы к приему детей 1 сентября. Во время подготовки к новому учебному году один из упоров был сделан на создание безопасных условий пребывания детей. Некоторые учреждения образования распахнут свои двери немного позже. Речь идет о строящихся объектах. Как и обещали, детский сад по улице Жукова к 7 ноября будет сдан в эксплуатацию и начнет принимать воспитанников. Что касается новой школы, тоже все идет по графику. По плану, к концу года ее строительство завершится. С нового года начнем принимать детей, рассказал Сергей Лободинский. Он пояснил, что для новых учреждений образования плавно формируют штат персонала. Так, детский сад на 190 мест строят в микрорайоне Южный. Для здания применили нестандартную архитектурно-планировочную концепцию. Зуброфест пройдет 25 и 26 сентября в Беловежской пуще на площадке в Каменюках. В первый день дыхания Беловежской пущи 17 часов гостей ждут музыка, интерактивы, гастрономический квартал и ярмарка. На сцене выступят Никита Белько, группа «Бандиты», Настя Кравченко, Антоха МС, Пицца и Люся Чеботина. А завершит вечер лазерное шоу. Во второй день музыкальный заповедник прозвучат хиты Германа Титова, Евы Польной, Игоря Николаева, группы «Бай-Сити» и «Дрозды». Финалом станет 3D-проект. Проекция об истории пущи. Для детей подготовлена программа «Зубрята» с квестами и мастер-классами.
0: Новости.
2: Другим событиям. До конца октября в Бресте впервые экспонируется икона «Спас нерукотворный» начала 20 века из фондов областного краеведческого музея. Образ серебряной ризы и стразами представлен в филиале «Спасенные художественные ценности». По преданию, это отпечаток лика Христа на полотне, исцеливший больного царя. Выставка приурочена к празднику 29 августа Ореховому Спасу. Опознание тел двух найденных в горах Кыргызстана альпинистов назначено на 27 августа. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства. Белорусские дипломаты мониторят ситуацию и находятся в постоянном контакте с родственниками пропавших белорусов, в том числе и с прибывающими в Кыргызстан на процедуру опознания, говорится в сообщении Министерства иностранных дел Республики Беларусь. И это все к данному часу. Слушайте нас на radiobrestfm.by и в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Погода.
2: По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер северо-восточный, ночью слабый, днем 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 7-12, местами 4-6, днем 19-24. В Барановичах ночью 7-9, днем 19-21. В Пинске ночью 9-11, днем 21-23. В Бресте ночью 10-12. Днем 22-24.

0: Реклама.
1: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100 отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер северо-восточный, ночью слабый, днем 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 7-12, местами 4-6, днем 19-24. В Барановичах ночью 7-9, днем 19-21. В Пинске ночью 9-11, днем 21-23. В Бресте ночью 10-12. 12, днем 22-24.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: очки. Ловите промокод Белка в Белбет до 100 тысяч рублей за регистрацию в августе. Подробности на belbet.by или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 16 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Информации о пострадавших или погибших в Непале гражданах Беларуси не поступало. Об этом корреспонденту БелТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства. Белорусские дипломаты следят за ситуацией, говорится в сообщении. Как сообщалось ранее БелТА, власти Непала в среду сообщили о масштабном внезапном наводнении, которое затопило деревни и привело к повреждению дорог, мостов, зданий и энергообъектов. По информации местной полиции, жертвами стихии стали по меньшей мере 8 человек. Десятки числятся пропавшими без вести. Открытое акционерное общество «Жабинковский сахарный завод» планирует начать сезон переработки свеклы с 5 сентября. Уборка в хозяйствах Брестской области стартует 1 сентября. На завод поставляют свеклу 13 районов Брестской и 2 района Гродненской области. Переработку планируют завершить к началу января. 28 августа на стадионе предприятия пройдет праздник сахара с угощениями, аттракционами, дрифт-шоу и конкурсом кавер-бендов.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. В Бресте презентовали блюда, включенные в примерный двухнедельный рацион питания учащихся на 2026-2027 учебный год. Примерный одноразовый рацион представили специалисты комбината общественного питания Бреста. Так, в первый день детям могут быть предложены блинчики с сыром и колбасой, во второй – перекус школьный, в третий – запеканка зебра со сгущенным молоком. В меню также будут встречаться любимые детьми бургеры. Для их приготовления разработана специальная палитра. Рецептура. Посмотрим, как пойдет эксперимент. Первые две недели будем мониторить вкусовые и потребительские качества, спрос. Сегодня представлена лишь малая часть вариантов, будут и другие. Главное, чтобы дети не оставались голодными, подчеркнул председатель Брестского горисполкома Сергей Лободинский. Мошенники предложили жительнице Лунинецкого района взять кредит, чтобы остановить аферистов. Об этом сообщили БелТА в отделении информации и общественных связей УВД Брестского облисполкома. Жительница одного из агрогородков сообщила в Лунинецкий РОВД, что мошенники пытались похитить у нее деньги. Правоохранители выяснили, что 55-летнюю женщину под предлогом замены домофона вынудили продиктовать код из СМС, после чего по Вайбер позвонил якобы сотрудник КГБ, который сообщил, что с помощью кода мошенники оформляют на имя женщины кредит. Чтобы остановить аферистов, собеседник сказал женщине оформить кредит в реальном банке. Она оставила заявку на оформление займа в 20 тысяч рублей, но по пути домой обратилась к участковому, который уберег женщину от необдуманных действий. И последнее. Телерадиокомпании «Брест» требуется водитель. Обращаться по номерам 21-73-47 или МТС 29-520-83-82. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио «Брест-ФМ.бай» и в приложении радиоплеера «Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Года.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер северо-восточный, ночью слабый, днем 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области ночью от 7 до 12, местами до 4-6 тепла, днем плюс 19-24. В Барановичах ночью 7-9, днем 19-21, в Пинске ночью 9-11, днем 21-22. В Бресте ночью от 10 до 12, днем от 22 до 24 с плюсом.

0: Слово эксперту.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Меня зовут Алексей Лихович. Это вечернее шоу «По дороге домой». На календаре среда, а значит, в эфире традиционная для этого дня недели рубрика «Слово эксперту». Сегодня у нас в гостях человек, от профессионализма которого зависит безопасность на наших дорогах. Это начальник отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД Брестского облсполкома Роман Волчек. Сегодня мы будем говорить о самом актуальном на данный момент, о специальном комплексном мероприятии «Внимание, дети». Оно стартовало буквально вчера, 25 августа, и продлится до 5 сентября. В преддверии нового учебного года мы также обсудим, как уберечь наших детей на дорогах, на что обратить внимание водителям и почему в эти дни так важно быть предельно сосредоточенными за рулем. Роман, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Итак, Роман, давайте объясним, что это за мероприятие «Внимание, дети», в чем его суть, в чем его особенность.
2: Специальное комплексное мероприятие «Внимание, дети» — это масштабная по своему характеру профилактическая акция, которая проходит на территории Республики Беларусь. Ее проведение также у нас прописано в правилах дорожного движения. Эта акция, в первую очередь, направлена на то, чтобы помочь нашим деткам адаптироваться под привычный городской режим, ритм жизни, можно сказать, работы, потому что их главная работа – это школа, после затяжных каникул. Все-таки 3 месяца – это такой срок, за который ребенок успевает подзабыть основные правила безопасности, которые ему повторяют и дома, и в школе. И вот как раз-таки главная цель этой акции – вот напомнить и вернуть, так сказать, в городской ритм наших деток.
1: Итак, со вчерашнего дня все водители обязаны двигаться с включенным ближним светом фар даже днем. Вообще, для чего это? И расскажите, насколько будут строго следить за соблюдением этого правила на дорогах Брестской области и какая ответственность грозит нарушителям данного правила?
2: Да, в действительности, Алексей, предусмотрено у нас, я как уже говорил, в правилах дорожного движения проведение данной акции. И одной из ключевых особенностей, которая зачастую путают и подменивают это понятие, многие водители говорят, вот, а в чем суть вообще этот свет включать, чем это поможет. Тем не менее, ключевая основа этого мероприятия – включение при движении на транспортном средстве в светлое время суток ближнего света либо дневных ходовых фар при их наличии на транспортном средстве. Многие водители отмечают, что в ходе беседы, проведения профилактических мероприятий, многие водители говорят о том, что действительно свет помогает. Все-таки не было включенного света в светлое время суток в определенный период, а здесь, в период проведения этой акции, машины движутся с включенным светом фар. Это привлекает внимание как пешеходов, так и самих водителей. Деткам напоминает, ступая на проезжую часть дороги или на пешеходный переход, вот, ребенок видит, что машина движется с включенным ближним светом фар. Это визуально отражается в подсознании сразу, что вот у нас машина едет. Надо вспомнить, ага, надо убедиться в безопасности, посмотреть влево-вправо несколько раз, снять наушники и тому подобное. За игнорирование данного правила предусмотрена административная ответственность в соответствии со статьей 18.13, часть 3 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях. Это может быть мера ответственности как предупреждение, то есть вынесение постановления об освобождении от административной ответственности, вплоть до штрафа в размере до 3 базовых величин. Вот какая предусмотрена, собственно, ответственность.
1: Такой личный вопрос. Данная мера распространяется, именно требование включения световых, ближнего света фар распространяется только на автомобили или мототранспорт, СПМ тоже обязательны?
2: Для мототранспорта вообще следует напомнить, что при движении на мотоцикле, мопеде у нас обязательно в светлое время суток должен быть включен ближний свет фар для обозначения. Все-таки мотоцикл, мопед — это у нас такие узкогабаритные, так скажем, транспортные средства, и для более детального обозначения себя на проезжей части дороги правилами предусмотрено обязательное включение ближнего света фар на такого рода технике. Следует отметить, что многие новые такие транспортные средства уже по заводу оборудованы сразу, как плюс заводишь такую технику, уже автоматически горит ближний свет фар, либо дневной такой ходовой огонек. Часто это можно заметить на новой мототехнике, поэтому там вообще в этой ситуации обязательно присутствие ближнего света фар.
1: Да, вне зависимости от акции. Итак, спасибо большое. К нашему разговору мы вернемся совсем-совсем скоро, пока небольшая музыкальная пауза на Радио Брест.
0: Радио

0: Слово эксперту.
1: Рубрика «Слово эксперту» на Радио Брест продолжается. Я напоминаю, что сегодня у нас в студии начальник отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД Брестского облсполкома Роман Волчек. К сожалению, статистика ДТП с участием несовершеннолетних часто пугает. С начала этого года в Беларуси на дорогах погибли 16 детей. Насколько остро эта проблема стоит именно в Брестской области и какие категории юных участников движения попадают в сводки чаще всего?
2: Действительно, пугает ситуация с дорожно-транспортным происшествием, травматизмом с участием несовершеннолетних. Все, любое абсолютно происшествие, потому что, ну, будем с вами откровенными, любое ДТП с участием ребенка – это своеобразная трагедия. Трагедия как для семьи, для самого ребенка, так и трагедия для окружения этого ребенка в школе, в обществе. И трагедия непосредственно для самого водителя, либо иного участника дорожно-транспортного происшествия, в результате которого был травмирован этот ребенок. Поэтому здесь очень важно понимать, что в первую очередь, как я часто говорю, что социальный институт развития ребенка, в первую очередь, это его семья, это базис педагогики и психологии, что всегда все начинается из семьи. И здесь очень важно проводить профилактическую работу уже с семьи начинается. Когда ребенок понимает, что это востребовано в семье, а дома на кухне обсуждается проблема травматизма, то и ребенок будет, осознавая это, еще подкрепляясь в школе знаниями определенными, ребенок будет понимать, что так делать в определенных случаях нельзя, что выход на проезжую часть должен осуществляться с учетом выполнения определенного рода правил, которые у него уже сформированы и в голове, знаете, как алгоритм, как детки стишок заучивают, так и в школе. Я уже не раз видел, что многие детки, особенно в начальных школах, посещая, у нас начальные школы Бреста есть, если не изменяет память, по-моему, начальная школа номер 7 я был последний раз, и детки прям начальных классов таких возраста, прямо чуть ли не педагог, или педагог-организатор, или классный руководитель рядом был, и мне понравилось, когда вот в форме стишка зачитали определенные правила, и мне детки грамотно, правильно отвечали на вопрос. Так вот здесь важно понимать, что нужно именно вот взаимодействовать всем субъектам профилактики. Что касается дорожно-транспортного травматизма с участием несовершеннолетних на территории Брестской области, так это вот на данный момент по состоянию на 7 месяцев, за 7 месяцев произошло с участием детей 39 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 2 ребенка, к сожалению, погибли и 43 травмированы. Это что касается нашей статистики по дорожно-транспортным происшествиям.
1: Больной вопрос, очень актуальный. Сейчас очень популярны, естественно, электросамокаты, гироскутеры, велосипеды, другие СПМ. Какие ключевые правила безопасности для детей, я бы тут даже сказал подростков, использующих средства персональной мобильности, вы бы выделили? И вообще, где та грань между игрушкой и транспортным средством, за которое уже наступает ответственность?
2: Если говорить в первую очередь о ключевых правилах для юных водителей средств персональной мобильности и велосипедов, я бы вообще в первую очередь сказать велосипед, что почему я выделил еще и велосипедов. Я напоминаю, что согласно актуальным требованиям законодательства у нас велосипедисты и водители средств персональной мобильности приравнены к водителю. То есть водитель велосипеда, водитель средства персональной мобильности. Вот как правильно теперь называется данная категория участников дорожного движения. Так вот, я бы выделил 4 главных требования. Наверное, первое — это то, что при пересечении дороги по пешеходному переходу необходимо спешиваться. И здесь важно предварительно убедиться в том, что все водители вас визуально видят, у вас сложился визуальный контакт, мы видим, что уже машины остановились, либо уже практически остановились, тогда мы можем выходить на проезжую часть дороги и пересекать ее. За исключением тех случаев, когда движение у нас организовано по велопереезду. Сделаю такую важную ремарочку, потому что у нас есть такие участки дорог, где можно так вот пересекать безопасно, не спешиваясь. Но все равно рекомендация наша останется прежней, что важно спешиваться. Это дает драгоценное время и те секунды для водителя, которые он сумеет среагировать в случае внезапного появления такого участника дорожного движения.
1: Вот тут хотелось бы напомнить, что велопереезд — это только тот переезд, где оборудован специальный значок значок в виде светофора с велосипедом.
2: Совершенно
1: зеленая верно. Разметка здесь ни при чем.
2: Совершенно верно. Спасибо, что вы напомнили это. Кое-где, это если мы, наши жители города Бреста, будут путешествовать по нашей синеокой, в некоторых городах могут увидеть и вообще транспортный светофор. То есть, как бы, можно одновременно либо при наличии такого светофорчика маленького, либо же при наличии вот этого указанного знака. Вот. Второе правило, если возвращаемся мы к основным ключевым правилам, второе — это то, что надо понимать строго, что один самокат, один велосипед, человек на нем, водитель. Перевозить пассажиров на такой технике категорически запрещено. Но, к сожалению, мы часто видим, будем откровенны, я думаю, и радиослушатели наши видели такую ситуацию, когда детки наши вот так вот допускают катание по два, по трое.
1: Мой личный рекорд недавно был побит, не скажу на какой улице, 4.
2: Вот, по всем таким фактам, в первую очередь, мне хотелось бы попросить радиослушателей сообщать о данных фактах в чат-бот. Напомню, у нас он действует, активен в Телеграме. Туда можно переслать определенного рода информацию с нарушением. И в первую очередь здесь важно отметить то, что это не для того, чтобы привлечь к ответственности, а просто чтобы обезопасить дорожное движение и всех участников от вот таких вот забывчивых или умышленно игнорирующих правила дорожного движения участников. Вот, следующее, о чем я из правил хотел бы остановиться, это защита и заметность. Тоже таких, два Z, я всегда говорю. Использование шлема, экипировки порой спасает ситуацию, связанную с травмированием. Я думаю, Алексей, мы с вами уже неоднократно разговаривали на эту тему.
1: Неоднократно ощущали на себе это, я про себя.
2: Да, да. И очень важно, чтобы у деток, коль уже достигли возраста, там, передвижения на средства персональной мобильности, как бы мы ни выполняли требования правил дорожного движения, существуют различные ситуации, не будем на них останавливаться, когда все равно возможно падение допустить самоката. Так вот, чтобы минимизировать тяжесть последствий, важно использовать защитную экипировку.
1: Вот насчет шлема я могу сказать. Самая тонкая кость в теле человека – это височная кость. Соответственно, если произошло падение, и ребенок, да просто человек, летит височной костью об твердый, этот самый кость ломается, осколок попадает в мозг, летальный исход на месте.
2: К сожалению, да. Так, ну, не будем мы говорить о грустном. Следующая буква Z – это у нас заметность, о чем я говорил. Напоминаю, при движении на такой технике, во-первых, должно быть обозначено световыми элементами. Второе – при движении в темное время суток, особенно в ненаселенных пунктах. В ненаселенных пунктах у нас правила обязывают иметь при себе одежду повышенной видимости. Ну, это так называемые наши жилетки, про которые мы часто говорим, для водителей, которые там в экстренной остановке, вынужденной остановке остановились. Так и здесь для таких участников дорожного движения важно при движении обозначать себя, потому что зачастую маленькие фонарики на средства персональной мобильности, как показывает практика дорожно-транспортных происшествий, не всегда заметны на вне населенного пункта. А если учитывать, что многие населенные пункты сельской местности между собой, между ними проходят дороги республиканского значения, где скорость допустимая, довольно приличная. Вот. И самое главное правило, четвертый пункт, о чем я хотел сказать, это о том, что напомнить взрослым о том, что детям выезжать на средства персональной мобильности или велосипеде на дороге общего пользования разрешено только с 14 лет. Ни за хлебом по обочине в магазин, ни еще что-то. Даже если по обочине он будет ехать, все равно найдет ребенок место, где надо будет пересечь дорогу, а пересечь дорогу – это выезд на дорогу общего пользования. Поэтому очень важно не допускать движения деток до 14 лет на такой технике по дорогам. Есть для этого специально оборудованные площадки, школьные, если на то пошло, дворики, где отсутствует возможность участия в дорожном движении транспорта, нету транзитного вот этого движения, там это можно делать безопасно, или во дворовой территории, но ни в коем случае не на дорогах общего пользования.
1: Ну что ж, спасибо большое. Прямо сейчас на Радио Брест прогноз погоды. Мы же совсем-совсем скоро вернемся в нашу студию.
0: Погода. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ночью ожидается небольшая облачность, днем переменная, без осадков, ночью и утром местами туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем северо-восточный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 3-8, местами 9-10 градусов, днем 20-24. В Барановичах ночью 6-8, днем 20-22. В Пинске ночью 7-9, днем 21-23. В Бресте ночью 8-10, днем 22-24.
3: Реклама.
4: Кофе купил.
5: Вернулась.
4: Билеты в кино.
5: Вернулась.
4: Поужинали.
5: И это вернулось.
4: Что у тебя постоянно возвращается?

0: Банк.бай или по телефону 120.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
3: Наши песни.

0: Слово эксперту.
1: Итак, 16:39 на эфирных. Мы продолжаем рубрику «Слово эксперту». Я напоминаю, что сегодня у меня в студии начальник отделения по агитации и пропаганде ГАИУВД Брестского облисполкома Роман Волчек. Роман, уже через несколько дней тысячи школьников пойдут на линейки. Как родителям правильно подготовить ребенка к безопасному маршруту «Дом-школа-дом», чтобы эти первые дни не омрачились трагедией?
2: Да, тоже хороший вопрос. Очень сразу представляю, каково сейчас родителям в это время полностью посвящать себя подготовке ребенка. Таков он, наверное, труд родительский. Значит, в первую очередь, о чем хотелось бы сказать, что напомнить, что ребенок в повседневной своей деятельности, ему приходится сталкиваться с так называемым маршрутом школа, дом, школа. Это его стандартный маршрут. Ну, еще можно сюда приписать посещение определенных секций, если ребенок их посещает самостоятельно. Вот. Здесь очень важно помнить, что самый главный урок, который родители должны преподать ребенку до 1 сентября, это пройти этот путь банально просто вместе. Получить учебники, еще какие-то, посмотреть какое-то объявление на крыльце школы. Тем не менее, вот это вот основной базовый момент, который уже способен у ребенка сформировать определенное понимание. Вот, это когда мы берем ребенка за руку, проходим с ним этот маршрут.

0: вот этом движении по этому маршруту с ребенком в форме диалога разговаривать и спрашивать, а почему именно нужно налево сразу посмотреть, а не направо? Почему нужно несколько раз посмотреть и тому подобное. В форме диалога. И у ребенка уже сформируется, что родители к этому ответственно относятся, значит, и мне нужно соблюдать определенные правила. Важно еще для родителей мне сказать о том, что вот если мы будем проходить по такому маршруту, важно деткам еще напоминать о том, что часто подход к школе, по крайней мере, раньше так было, госавтоинспекция обязательно всегда это мониторит и изучает, это то, как припаркованы машины вблизи школ. Зачастую машины так припаркованы, водители допускают такую парковку, что детям приходится пересекать где-то проезжую часть дороги из-за стоящих автомобилей. По своим габаритам автомобиль куда больше ребенка во много раз, и визуально ребенка сложно заметить, выходящего из-за такой машины. Здесь важно и родителям, и самим напомнить, и другим водителям о том, что нужно парковать транспортное средство таким образом, чтобы они никому не помешали, в том числе при выходе на проезжую часть дороги. Ну и, соответственно, с детками проговаривать этот момент, что из-за стоящей машины нужно выходить при соблюдении ряда условий безопасности дорожного движения. Тем не менее, есть еще такой момент у нас, когда детки используют гаджеты современные, наушники, телефон. Важно напоминать, что телефон и наушники у нас враги при пересечении проезжей части. И обязательно нужно от них отвлекаться, абстрагироваться, прежде чем мы выходим на проезжую часть дороги. А уже потом можем обратно возвращаться, как говорится, скрашивать досуг похода домой. А вообще самое важное правило, в первую очередь, это дисциплина самих взрослых. Ребенок берет в первую очередь пример от взрослого, он смотрит на него, на поведение. То, что часто даже в моей практике, при дежурстве вблизи школ, и такая практика в моей деятельности имеется, дежурю с отрядом ювидовцев, там, дежурных в школе ребят. Детки сами говорят, делают замечания, посмотрите, почему там бабушка перебегает дорогу по проезжей части вне пешеходного, вне светофора, вот почему, вот видите, какая она. И в первую очередь, вот я на этом примере хотел бы показать, что детки смотрят на нас, от того, как мы взрослые показываем пример, они в большинстве своем случаев повторят эту модель поведения.
1: И вот еще одна проблема – это дворовые территории. Водители очень часто расслабляются во дворах. Как ГАИ рекомендует водителям действовать при въезде в жилые зоны, особенно в те часы, когда дети возвращаются из школы или наоборот идут туда?
0: В первую очередь, наверное, к базовым правилам дорожного движения перейду, вот к базовым правилам. Я напомню, что в жилых и пешеходных зонах пешеходы имеют преимущество. И в правилах четко прописано, что скорость движения транспортных средств в таких территориях должна быть не более 20 км в час. Но мы сами понимаем, что такое 20 км в час при внезапном появлении ребенка на проезжей части. То есть мы, учитывая, что скорость ограничена 20 км в час, мы все равно должны понимать, что и в правилах это прописано в 87-м пункте о том, что при выборе скорости движения водитель должен учитывать, и там очень много критериев, которые должен учитывать, от состояния транспортного средства до погодных метеорологических условий, чтобы не допустить наезд на ребенка. И особенно в часы, когда дети могут возвращаться либо идти в школу, даже 20 км в час, мы должны понимать, что это много. Особенно, вот, как я говорил, за припаркованных автомобилей школьников просто не видно. И главная рекомендация водителям простая. Въезжайте во двор, снижайте скорость до минимума и уже будьте готовы к тому, что из-за любого автомобиля может внезапно появиться ребенок. Особое внимание, я здесь хотел бы больше для водителей обратить внимание, том, что часто во дворовой территории приходится маневрировать задним ходом. Это тоже один из факторов опасных. Если где-то мы не видим обзор, либо в ограниченной каком-то пространстве находимся в дворовой территории, лучше всего выйти, посмотреть вокруг транспортного средства. Как в пункте правил прописано, это у нас самый последний пункт правил в разделе маневрирования, что мы можем попросить прохожих, иных участников дорожного движения, попросить прибегнуть к помощи, как у нас в пункте прописано. Водитель должен даже прибегнуть к помощи для того, чтобы осуществить данный маневр, поскольку он очень чревато опасный. И, кстати, не только для детей, но вообще для всех участников дорожного движения в такой территории. Поэтому, уважаемые водители, при движении задним ходом, напоминаю, что мы должны обеспечить безопасность дорожного движения и при необходимости прибегнуть к помощи посторонних.

0: лиц.
1: Итак, большое спасибо. К нашему разговору мы вернемся совсем-совсем скоро. А пока небольшая рекламная и музыкальная пауза на Радио Брест.
2: Радио Брест.
3: Реклама.
4: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов.
5: Рассрочка до 6 месяцев.
4: Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
3: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Слово эксперту.
1: Продолжаем разговор. Сегодня мы обсуждаем безопасность детей на дороге, особенно в преддверии нового учебного года. И следующий вопрос вам, Роман, такой. Мы знаем, что вы часто встречаетесь с детьми в школах и в колледжах, проводите живые беседы. Насколько, на ваш взгляд, эффективно работает данная профилактика вживую? И самое главное, какой посыл вы, самый главный, стараетесь донести до молодежи в эти и другие дни?
2: Что хочу сказать, что живая профилактика – это на самом деле базовый и самый лучший и самый мощный инструмент профилактики на сегодняшний день, который у нас традиционно существовал, существует и будет существовать. Живая встреча, живой диалог с офицером, тем более с практиком, который разбирает определенные реальные дорожные ситуации. Бывает, часто видеоролики с собой приносим, демонстрируем деткам. И вот эти все дорожные ситуации, они запоминаются у детей надолго. И хорошо работает на опережение, то есть они уже в следующий раз, когда встречаешься, во многих школах это уже детки класс постарше становятся, и они уже сами какие-то свои ситуации подходят, расскажите то, расскажите это. И это очень примечательно, все-таки живая встреча — это куда лучше, чем ТикТок, иные мессенджеры, социальные сети. Все-таки живая встреча — это живая. Это
1: живые. Ее невозможно эмоции. Пролистнуть.
2: Да, живые вопросы. И поэтому это самое прекрасное, что может быть в сфере профилактики из мероприятий. Наша цель, в первую очередь, где-то не... Вот я вспоминаю себя в школе, сразу приходит милиционер в форме, сразу какой-то испуг, сразу настораживаешься, хорошо ли ты вел себя сегодня. И вот наша цель не запугать, а выработать устойчивый рефлекс у детей. И вот этот посыл рефлексом, чтобы у нас, да, чтобы вышел на улицу, все, значит, включил внимание на другие вещи. Дома там мы включаем внимание на одно, выходим на улицу — на другое. И мы призываем ребят быть ответственными, не стесняться напоминать о безопасности даже тем же родителям. То, о чем я говорил, что часто детки говорят, а вот взрослые так-то себя ведут, а мы вот не такие, мы вот соблюдаем. Так вот, напоминать даже взрослым о правилах безопасности — это очень даже так полезно и хорошая практика. Ведь правила написаны для того, чтобы каждый ребенок вечером благополучно вернулся домой. Это, да и не только ребенок, вообще все участники дорожного движения. Но вот в преддверии этого мероприятия, конечно, мы говорим о детях. И это наша главная задача.
1: Итак, под занавес нашей встречи, подводя черту всему тому, что было сказано выше, если бы можно вкратце сказать самое главное всем участникам дорожного движения и водителям, и родителям, и детям прямо сейчас, что бы это было?
2: Я, как всегда, традиционно буду цитировать мой самый любимый пункт правил дорожного движения. Это пункт 7.2, что: уважаемые участники дорожного движения, радиослушатели, действуйте на дороге добросовестно, корректно, будьте внимательными и взаимовежливыми. Принимайте меры по обеспечению собственной безопасности и безопасности других участников дорожного движения. Каждый участник дорожного движения, который соблюдает правила, он вправе рассчитывать на то, что и другие участники будут их соблюдать. Помните, что на дороге цена даже секундной невнимательности, она всегда несоизмеримо выше, чем ценность любого, даже какого-то самого срочного дела. Поэтому будьте внимательны и взаимовежливы. И всем радиослушателям желаю безопасных дорог.
1: Спасибо большое. Я напоминаю, что сегодня со мной в гостях, со мной в студии был начальник отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД Брестского облсполкома Роман Волчек.
0: Радио «Наши треки».

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 17 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Аграрии в Беларуси намолотили свыше 8 миллионов 700 тысяч тонн зерновых с учетом рапса. Брестская область намолотила 1 637 000 тонн. Убрано культурное зерно с учетом рапса без кукурузы на 95% площадей. Депутаты в рамках благотворительной акции «Добрый старт» побывали в домах семейного типа Ленинского и Московского районов Бреста. В семейном городке на улице Васнецова гостей встречали 32 воспитанника и их приемные мамы. Глава администрации Московского района Александр Власовец с депутатом Брестского областного совета депутатов Владимиром Кулешовым передали детям школьную форму, подарочные сертификаты и сладкие подарки. Главная цель акции «Добрый старт» – окружить заботой и вниманием каждого ребенка.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. В Бресте модернизирован тепловой пункт в доме по улице Гаврилова, 14. В ходе работ установлена современная автоматическая система регулирования подачи теплоносителя. Ее ключевая особенность – автоматическая корректировка параметров теплоснабжения в зависимости от температуры наружного воздуха. Это позволяет поддерживать комфортный температурный режим в квартирах жильцов при любых погодных условиях и обеспечивает рациональное использование тепловой энергии. В Беларуси выбрали птицу 2027 года. Ею стала золотистая щурка. Она сменит черного аиста, который был символом 2026 года. Золотистая щурка – яркая перелетная птица из Красной книги. Она гнездится в норах, встречается по всей стране, чаще на юге, а из-за потепления климата постепенно продвигается на север. Информация от партнеров. Только по 31 августа в ювелирной сети Зика большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до минус 70%. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by и по телефону 8029-324-6666. Праздник, встреча, конференция, ужин. Клуб 11.11 для событий любого масштаба. Банкеты, корпоративы, деловые встречи, приватные ужины и просто вкусные обеды. Клуб 11.11 – место с историей, место для ваших историй. Брест, улица Лейтенанта Рябцева, 124, плюс 375-44-719-11-11. Только по 31 августа в «Золотой мечте» жаркие скидки до минус 80%. Воплощайте мечты в реальность вместе с украшениями «Золотой мечты». Подробности акции на goldifisdream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44. И последнее. Телерадиокомпании «Брест» требуется уборщик помещений. Обращаться по номерам 21-73-47, МТС 29-520-83-82. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио «Брест-ФМ.бай» и в приложении радиоплеера «Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше о погоде. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер северо-восточный, ночью слабый, днем 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 7 до 12, местами до 4-6 тепла, днем плюс 19-24. В Барановичах ночью 7-9, днем 19-21, в Пинске ночью 9-11, днем 21-22. В Бресте ночью от 10 до 12, днем от 22 до 24 с плюсом.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Итак, 17.10 на эфирных. Рад вновь приветствовать вас на волнах Радио Брест. Меня зовут Алексей Лихович, и это вечернее шоу «По дороге домой». Ближайшие два часа мы вместе с вами. Поздравляю всех тех, кто закончил рабочий день, движется по направлению к дому. Соблюдайте правила дорожного движения. Ну а если стали свидетелями факторов, которые затрудняют движение по дороге, обязательно сообщайте о них нам на наш студийный Viber 399-0011, код оператора 33. Да-да-да, становитесь нашими дорожными корреспондентами. Ваша информация очень для нас важна. Ближайшие два часа только интересная, только полезная информация, интересные факты, забавные новости, советы в рубрике «Разгрузка». Также расскажу об очень интересном мероприятии, которое состоится буквально через месяц в Беловежской пуще. Его обязательно стоит посетить, подробности в следующем части. Ну и, конечно же, познакомлю вас с очередным белорусским исполнителем в рубрике «Слухай наших». Вот такой план на два часа, так что будьте с нами, никуда не переключайтесь. И всем отличного настроения. Все, что было на работе, оставляем на работе. Все, что... ждет нас дома, нас там ожидает. И вот с такой вот улыбкой, с таким приятным настроением движемся по волнам хорошей музыки. Кстати, в музыкальном эфире совсем скоро Нора, Крис, Перфект Пич, Индиана и Starring at the Sun. Чуть пораньше полеры Juicy Beat, Call You Out. Звездный дуэт Дженнифер Лопес и Дэвид Гетта «Save Me Tonight» буквально через композицию и рекламу уже в ваших приемниках.
0: По дороге домой. Радио Брест.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Отличные новости! Гипермаркет «Билд» в городе Барановичи и городе Пинске запускает акцию «День соседа». До конца августа скидка минус 12% для иногородних покупателей. Барановичи каждую субботу, Пинск каждое воскресенье. Ждем вас за покупками гипермаркет «Билд». Город Барановичи, улица Кирова, 91А. Город Пинск, улица Брестская, 140А.
3: Впереди хороший знак.
4: Подключайтесь на Лайф, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на Лайфбай и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026, включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
5: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
6: Три десятилетия уникальных встреч и сценического волшебства. Юбилейный фестиваль «Белая Вежа» собирает золотой фонд. В программе возвращение легендарных коллективов лауреатов. Драматические, музыкальные и кукольные спектакли, уникальные жанры. Настоящий калейдоскоп современного сценического искусства. Не пропустите важнейшее культурное событие театрального мира. До встречи в сентябре. Подробности на сайте Брестского академического театра драмы и в социальных сетях.
7: Эй, я сейчас тебе такое расскажу.
8: Карта «Халва» теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев.
7: Все, ты знаешь, что делать.
8: Подробнее на halva.by и по телефону 509-99-99.
9: МТ-банк. Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей «Крок», чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Ну и новости.
1: У нас 24 на эфирных. Продолжаем вечернее шоу «По дороге домой». Итак, что мы знаем? Ну, в принципе, стереотипный образ строителя. Такой брутальный мужчина, который сильный, который не способен на такие трогательные эмоции. Ну и, собственно, иногда может и крепким словцом сказать. Но вот данная наша ну и новость, о которой я прямо сейчас расскажу, во-первых, развеет этот миф. Во-вторых, очень даже добавит мимимишности в этот вечер. Строители из Барбертона, это в Огайо, в США, услышали мяуканье, доносившееся из экскаватора, и убедились, что внутрь строительной техники забрался крошечный котенок. Малыша благополучно вытащили, но на этом история беспризорного детеныша не закончилась. Строителям настолько понравился пушистый друг, что они приняли его в свою бригаду, назвав его Сью в честь марки экскаватора Komatsu. Люди пошутили, что основную часть собеседования четвероногий соискатель точно прошел, просидев целый день внутри машины. То есть рабочий график соблюдает. Кстати, в компании Komatsu узнали о котенке и, растрогавшись, прислали ему подарки, а именно крошечную каску и жилет. Позже стало известно, что один из строителей собирается забрать Сью к себе, так что у маленького кошачьего авантюриста теперь скоро появится еще и настоящий дом. Вот так вот немножко милоты вам в этот вечер. Всем милого, приятного, ну, где-то еще и пушистого вечера. Оставайтесь вместе с нами в середине этого часа. Не пропустите прогноз погоды.
0: По дороге домой.
2: Радио Брест.

0: информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ночью ожидается небольшая облачность. Днем переменная, без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый. Днем северо-восточный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 3-8, местами 9-10 градусов. Днем 20-24. В Барановичах ночью 6-8, днем 20-22. В Пинске ночью 7-9, днем 21-23. В Бресте ночью 8-10, днем 22-24.
1: Реклама.
2: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
3: Металл-профиль «Брест» на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов.
4: Рассрочка до 6 месяцев.
3: Металл-профиль «Брест». Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
5: Главное событие этого лета – большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 августа. Максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
6: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября.
7: Тюль. Всего за 10 рублей.
6: Ами.
7: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
8: Кофе купил.
9: Вернулась.
8: Билеты в кино.
9: Вернулась.
8: Поужинали.
9: И это вернулось.
8: Что у тебя постоянно возвращается?

0: телефону 120.
1: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
2: Открытое акционерное общество «Жабинковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу с сентября по декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки, транспортерщиков от 1800 рублей на руки, шихтовщиков от 1400 рублей на руки, уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 30.
3: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: На эфирных, и на очереди у нас рубрика психологических лайфхаков «Разгрузка». Вот такая ситуация. Вы стоите перед коллегой, другом или партнером, вам нужна помощь, но вы молчите, потому что просить для вас это стыдно. Это значит признать, что вы не справляетесь, что вы слабее. Вы продолжаете тащить, а внутри растет усталость, обида на себя и других, которые не догадались предложить помощь. А они не догадались, вы же не попросили. Страх просьбы. Почему же вы молчите? Вы боитесь отказа, потому что боитесь, что вас посчитают некомпетентным. Боитесь, что на вас повесят обязательства. Исследования показывают, что мы систематически переоцениваем негативные последствия просьбы. Нам кажется, что отказ будет болезненным, а человек, которому мы отказали, будет нас меньше уважать. На самом деле люди воспринимают отказ гораздо спокойнее, чем мы думаем, и чаще помогают, чем нет. Когда человек помогает кому-то, в его мозге активируется центр удовольствия. То есть вы не обременяете, вы даете ему шанс почувствовать себя полезным. И это не манипуляция, это физиология. Вы боитесь, что он скажет «нет», а он, скорее всего, скажет «да», потому что его мозг уже получил сигнал «я могу помочь», и это приятно. Автор сам долго не просил помощи, думая, что люди будут считать его слабым. А когда начал просить, оказалось, что они только рады. И вот тогда можно перестать тащить все на себя. Огромная, и это, согласитесь, огромная разница. Формула безопасной просьбы. Есть целых три элемента, разработанных экспертами. Элемент первый. Мне нужна помощь. Акцент на вас, а не на том, что кто-то что-то другой должен сделать. Второй элемент – конкретика. Не «помоги мне с отчетом», а «я хочу, чтобы ты проверил расчеты в таблице». Это займет 10 минут. Четко, измеримо и ограничено по времени. Ну и элемент третий – благодарность. Скажите спасибо заранее. Это не требует другого немедленного ответа, но снимает давление. Я был бы благодарен, если бы ты мог проверить мои отчеты. Это займет у тебя 10 минут. Вот и все. Никаких унижений, никаких обязательств, просто факт. Я нуждаюсь, ты можешь помочь, я тебе благодарен. Вот вы когда-нибудь пробовали просить без оправданий? Просто мне нужна твоя помощь, без «извини, что беспокою». Попробуйте, результат удивит. Что же делать, если отказали? Это нормально. Отказ не про вас. Это про ресурсы, время, возможности. Не принимайте это на свой счет. Скажите «спасибо, что подумал, я спрошу у кого-то еще». Это сохраняет достоинство и не сжигает мосты. Вы не унижены, вы просто попросили не того человека в данный момент. Просто ищите другого. Ну и подведем черту. Главный профит для жизни. Просить помощи – это не слабость. Это признание, что вы все-таки человек, а не робот. Четкая формулировка «я», конкретика, благодарность. Примите отказ без обид, если он есть. Поблагодарите за согласие. Попробуйте сегодня, попросите о том, что вам действительно нужно, без извинений и, самое главное, без оправданий. Вы увидите, что люди скажут вам «да» чаще, чем вы ожидаете. А вы перестанете носить этот камень в одиночку и станете легче и счастливее. А пока все-таки вы молчите и не просите, вы лишаете других радости помочь вам и себя той самой легкости. Сделайте это сейчас, без оправданий, без извините, без «мне просто нужна твоя помощь». И подождите, тишина – это не отказ, это место для «да».
0: По дороге домой. Знай наших.

0: очки. Ловите промокод Белка в Белбет до 100 тысяч рублей за регистрацию в августе. Подробности на belbet.by или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Царское золото объявляет знойную распродажу только по 31 августа. Выбирайте ювелирные изделия из золота и серебра со скидками до 85%. Спешите выбрать лучшее для себя в царском золоте.
2: Подробности на сайте Царская Бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
3: Отличные новости! Гипермаркет Билд в городе Барановичи и городе Пинске запускает акцию «День соседа». До конца августа скидка минус 12% для иногородних покупателей. Барановичи каждую субботу, Пинск каждое воскресенье. Ждем вас за покупками гипермаркет Билд. Город Барановичи, улица Кирова, 91А. Город Пинск, улица Брестская, 140А.
4: Хочешь ремонт? Делай. Хочешь новый гаджет? Покупай. Хочешь отпуск или авто? Бери. Хватит ждать. Паритет-банк одобряет. Кредит до 100 тысяч рублей на любые цели до 5 лет. Подробнее на паритетбанк.бай или по телефону 171. Паритет-банк. С нами удобно.
5: Фестиваль техношопинга в пятом элементе только до 14 сентября. Покупай холодильник Haier с инверторным компрессором и антибактериальным модулем Fresh Turbo со скидкой и оплатой частями на 24 месяца всего от 132 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Помогаем!
6: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Ну а мы с вами летим не через север, а через юг. Круг мы возвращаться делать не будем. Мы с вами уже совсем-совсем скоро перелетим в следующий час, где масса интересной и полезной информации. Но перед этим есть у нас предупреждение от нашего дорожного корреспондента, которого зовут Сергей. Итак, город Брест, улица Суворова, затор от 28 июля аж до Южного микрорайона. 17:43 это прилетело. Так что такая вот у нас там ситуация. Если есть возможность, объезжаем. Сергей, вам огромное спасибо. Спасибо. Итак, встретимся в следующем часе. Ну а пока только хорошая музыка, только хорошим людям. И тот самый Джейсон Деруло и Want to Want Me прямо сейчас на наших волнах.
0: По дороге домой. Радио.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Первый регион. Сегодня.
2: В Бресте 18 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Делегация Брестской области продолжает работу в Иркутской области России. Сегодня насыщенный день деловых контактов. Руководство первого региона провело рабочую встречу на Иркутском авиационном заводе в фокусе кооперации по производству компонентов для самолета МС-21. Параллельно проходили переговоры с компанией «Медтехсервис». Обсуждалась локализация производства систем мониторинга глюкозы на базе белорусских предприятий. Сегодня же стартовала торгово-закупочная сессия с крупнейшими торговыми сетями. Стабилизационный фонд Брестской области на межсезонный период 2026-2027 годов заложит более 3000 тонн зимних и позднезимних лёжких сортов яблок. Об этом сообщили БелТА в Комитете по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облсполкома. По данным на начало года, в регионе в сельскохозяйственных организациях и фермерских хозяйствах яблоневые сады занимали более 4300 гектаров. В основном в области культивируют промышленные яблоневые сады интенсивно типа. На Брещине основные производители яблок сконцентрированы в Брестском, Драгичинском, Жабинковском, Ивановском, Каменецком, Кобринском, Ляховичском, Пинском, Пружанском и Столинском районах. Всего в области под плодово-ягодными культурами занято около 8200 гектаров. Поддержку от профсоюзов для подготовки детей к школе получили 6200 работников Брестской области. Как сообщили в Брестском областном объединении профсоюзов, организации традиционно помогают приобрести школьную форму, канцтовары, обувь и другие необходимые вещи, чтобы дети могли уверенно начать обучение. Особое внимание в рамках республиканской благотворительной акции «Профсоюзы детям» уделяется многодетным, неполным семьям и тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации. По состоянию на конец августа 2026 года профсоюзные организации региона направили на подготовку детей к школе более 1 000 000 рублей. Материальную поддержку уже получили 6200 работников предприятий и организаций членов профсоюзов в отношении 11200 детей, рассказали в объединении. Подарочные сертификаты на покупку школьных товаров уже вручены 30 семьям региона.
1: Первый регион. Сегодня.
2: В Брестской областной организации профсоюза медиков весь август работает горячая линия для молодых специалистов, которые приступили к работе этим летом. Они смогут получить профессиональные консультации по вопросам оплаты труда, правовым аспектам трудовой деятельности и по другим напрямую от специалистов. Обратиться на прямую линию можно до 31 августа в будние дни с 10 до 12. Инспектор по социально-экономической работе Василий Якубук ответит по номеру в Бресте 21 60 45, правовой инспектор труда Сергей Постолюк по телефону 21 60 12. Жабинковский сахарный завод планирует начать сезон переработки свеклы с 5 сентября. Уборка в хозяйствах Брестской области стартует 1 сентября. На завод поставляют свеклу 13 районов Брестской и 2 района Гродненской области. Переработку планируют завершить к началу января. 28 августа на стадионе предприятия пройдет праздник сахара с угощениями, аттракционами, дрифт-шоу и конкурсом кавер-бендов. Ганцевичский хлебозавод планирует выпускать новый для Беларуси продукт – экструзионные сухарики. Новый цех планирует открыть в рамках реализации программы развития Припятского Полесья. К слову, в сутки здесь производят до 4 тонн кукурузных палочек. Скоро в массовое производство выйдут палочки с вишней. Границы населенных пунктов скорректированы в 2 районах Брестской области. В Кобринском районе изменения коснулись населенных пунктов Дивинского, Новоселковского и Хидринского сельсоветов. В Ивацевичском районе – деревень Яглевичского сельсовета. Решения вступили в силу сегодня. Прибужье приглашает жителей Бреста и района на фестиваль-ярмарку «Дожинки-2026», который состоится в субботу в агрогородке Остромичево. На празднике будут работать ярмарка подворий сельхозпредприятий, выставка техники, многочисленные интерактивные площадки, фудкорты, аттракционы и площадки для детей, ярмарка мастеров. Герои праздника – делегации сельскохозяйственных предприятий Прибужья пройдут по главной улице агрогородка. На празднике урожая выступят арт-группа «Белорусы», кавер группа «Иномарка». Фестиваль будет проходить с 14 до 23 часов. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио Брест-ФМ.бай и в приложении «Радиоплеер Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше информация от партнеров и о погоде на Брещине. Праздник, встреча, конференция, ужин. Клуб 11.11 для событий любого масштаба. Банкеты, корпоративы, деловые встречи, приватные ужины и просто вкусные обеды. Клуб 11.11. Место с историей. Место для ваших историй. Брест, улица Лейтенанта Рябцева, 124, плюс 375-44-719-11-11. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер северо-восточный, ночью слабый, днем 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 7 до 12, местами до 4-6 тепла, днем плюс 19-24. В Барановичах ночью 7-9, днем 19-21, в Пинске ночью 9-11, днем 21-22. В Бресте ночью от 10 до 12, днем от 22 до 24 с плюсом.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Ни на шаг, ни туда, ни сюда не собираюсь я от вас уходить, потому что прямо сейчас у нас вечернее шоу «По дороге домой». Зовут меня Алексей Ляхович, и в ближайший час мы вместе с вами узнаем массу интересной и полезной информации. В частности, в этом часе познакомлю вас с очередным белорусским исполнителем. Несколько фактов из биографии, так просто для того, чтобы мы знали, что да, наша музыка ничуть не хуже. Ну, а уже совсем скоро в рубрике «Радио Компас» расскажу про очень интересный праздник, который, правда, через месяц состоится, но его подробности нужно знать уже сейчас, чтобы прекрасно планировать последние выходные грядущего месяца сентября. Вот как-то так, дорогие друзья, такая информация в ближайшее время. А вот что у нас в музыкальном эфире здесь? Совсем скоро «Оффенбах» и «Rocket». Чуть пораньше «Remain» и «Yo». А вот «Tunks» и «Theophilus London Galaxy» буквально через композицию и рекламу уже здесь.
0: По дороге домой.
2: Радио «Брест». Там, где вы живете.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Samsung Фестиваль в пятом элементе. Скидки до 40% на смартфоны Samsung. Успей купить по суперцене до 14 сентября. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Помогаем.
3: Впереди хороший знак.
4: Подключайтесь на Live, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на LiveBuy и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
5: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября.
6: Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами.
7: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
8: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов.
9: Рассрочка до 6 месяцев.
8: Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
10: Требуется водитель-международник категории С, Е по странам СНГ Евросоюза. Зарплата до 300 рублей в сутки. Телефон плюс 375-29-915-70-89. 375-29-915-70-89.
11: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Восемнадцать двадцать четыре, и это значит, что время для нашей традиционной для этого времени часа рубрики под названием «Радиокомпас», куда же он направит нас сегодня. Расскажу вам про праздник, который случится не сейчас, а практически ровно через месяц, а именно 25 и 26 сентября в Национальном парке Беловежская пуща пройдет масштабный фестиваль «Зубрфест». Это как раз-таки не просто концерт, а настоящий имиджевый проект, который обещает соединить семейный отдых, активные развлечения и даже науку. Идея фестиваля родилась не случайно. Образ зубра занимает центральное место в культуре нашего региона, и это самый узнаваемый символ Брещины. Организаторы подготовили два совершенно разных дня, и у каждого свое настроение. 25 сентября в пятницу фестиваль открывается дыханием Беловежской пущи. 17 часов начнется погружение в атмосферу праздника, музыка от диджеев, интерактивы от ведущих, гастрономический квартал «Дикий вкус» и ярмарка «Пущанский сувенир». А вот главное, что с 18.30 стартует большая концертная программа. Вас ждут выступления «Загибаем пальцы» Никиты Белько, группы «Бандиты» Насти Кравченко, Антохи МС, группы «Пицца» и Люси Чеботиной. Финал – грандиозное лазерное шоу. А уже на следующий день, 26 сентября, в субботу, вас ждет музыкальный заповедник. С 5 часов вечера играет фоновая музыка, а с 18.30 вновь концертная программа. На ней выступят Герман Титов, Music Project Дмитрия Залевского, друзья Фрэнка, группа By City, обворожительная, прекрасная, самая стильная певица российской эстрады. Ева Польна приедет туда, почему я до сих пор не там. Группа Дрозды, ну и, конечно же, Игорь Николаев завершит фестиваль день в 22.45, уникальная 3D-проекция «История Беловежской пущи». Ну, извините, просто фанат Евы Польны не мог объявить его по-другому. Но «Зубрфест» — это не только музыка. Как обещает официальный сайт Брестского облсполкома, в программе также мастер-классы, тематические экскурсии и даже фотоохота. Это отличная возможность совместить приятное с полезным и узнать что-то новое и отлично провести время на природе. Так что смело планируйте последние выходные сентября в Беловежской пуще. «Зубрфест» вас ждет. Ну а мы вместе с «Радиокомпасом» следим за самыми интересными событиями Первого региона. Впереди еще много хорошей музыки и отличного настроения.
0: По дороге домой. Радио Брест.

0: let loose.
1: Погода. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ночью ожидается небольшая облачность, днем переменная, без осадков, ночью и утром местами туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем северо-восточный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 3-8, местами 9-10 градусов, днем 20-24. В Барановичах ночью 6-8, днем 20-22. В Пинске ночью 7-9, днем 21-23. В Бресте ночью 8-10, днем 22-24.
2: Реклама.
3: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
4: Кофе купил.
5: Вернулась.
4: Билеты в кино.
5: Вернулась.
4: Поужинали.
5: И это вернулось.
4: Что у тебя постоянно возвращается?
5: Кэш.

0: или по телефону 120.
1: Открытое акционерное общество «Жабинковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу с сентября по декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки. Транспортерщиков от 1800 рублей на руки. Шихтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство. Достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 31.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Брест.
1: С тобой, если ты боишься уснуть, люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Реклама.
1: Эй, я сейчас тебе такое расскажу.
2: Карта «Халва» теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев.
1: Все, ты знаешь, что делать.
2: Подробнее на halva.by и по телефону 509-99-99.
3: МТ-банк.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Так, без 10:07 на наших эфирных, а это значит, что вечернее шоу «По дороге домой» подходит к своему логическому завершению. Искренне благодарен всем нашим дорожным корреспондентам за свежую, актуальную и, самое главное, очень важную и нужную информацию с дорог города Бреста и не только. Вам за то, что вы остаетесь с нами на наших волнах. И просто хочу сказать спасибо за то, что за ваше внимание. Сегодня мы очень много чего успели. Узнали массу интересной, полезной информации. В начале эфира с 4 до 5 обсудили все самые важные аспекты и моменты правил дорожного движения перед будущим учебным годом. Ну и просто не скучно провели эти уходящие 3 часа. Напоминаю, что сегодня у нас на календаре среда. А это значит что? Что это значит? Середина, экватор, азимут рабочей недели. Четверг, пятница, а там и выходные. Вроде как погода обещала нас порадовать, и это тоже хороший, немаловажно радостный фактор. Ну что ж, с чем вас, собственно, и поздравляю. Желаю только приятного, уютного вечера и замечательного завтрашнего дня, завтрашнего четверга. С вами был я, Алексей Лихович, и вечернее шоу «По дороге домой». Всех люблю, всем пока.
0: «По дороге домой». Наши треки.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 19 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Детский сад по улице Жукова в Бресте сдадут к 7 ноября. Об этом сегодня сообщил председатель горисполкома Сергей Лободинский. Он пояснил, что для новых учреждений образования в городе плавно формирует штат персонала. Напомню, детский сад на 190 мест строят в микрорайоне Южный. Для создания применили нестандартную архитектурно-планировочную концепцию. В Бресте презентовали блюда, включенные в примерный двухнедельный рацион питания учащихся на 2026-2027 учебный год. Примерный одноразовый рацион представили специалисты комбината общественного питания Бреста. Так, в первый день детям могут быть предложены блинчики с сыром и колбасой, во второй – перекус школьный, в третий – запеканка зебра со сгущенным молоком. В меню также будут встречаться любимые детьми бургеры. Для их приготовления разработана специальная полезная рецептура. Посмотрим, как пойдет эксперимент. Первые две недели будем мониторить вкусовые и потребительские качества спрос. Сегодня представлена лишь малая часть вариантов, будут и другие. Главное, чтобы дети не остались голодными, подчеркнул председатель Брестского горисполкома Сергей Лободинский.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. Милиционеры выяснили, кто пугал брещан. В ходе мониторинга интернет-пространства правоохранители Брещины обнаружили в социальных сетях информацию, размещенную одной из пользовательниц, о том, что в Бресте в одном из районов странный мужчина ходит за детьми, чем вызывает обеспокоенность за безопасность взрослых и детей. Сотрудники милиции незамедлительно отреагировали на данную информацию. Личность мужчины, о котором идет речь в сообщении, установлена. Им оказался 34-летний местный житель. В беседе с правоохранителями он пояснил, что прогуливался по городу и причинять вред гражданам не намеревался. Мужчина передан медикам для дальнейшей оценки его психологического состояния. И последнее. 25 и 26 сентября в Беловежской пуще впервые пройдет фестиваль «Зубрфест». 25 сентября мероприятия начнутся в 17 часов. Гостей ждут музыка от диджея Женева «Ice Girls», интерактивы и розыгрыши от ведущих Марины Мороз и Дмитрия Лобейко, гастрономический квартал «Дикий вкус» и ярмарка «Пущанский сувенир». Дальше большая концертная программа с участием Никиты Белько и шоу-балета «Феерия», группы «Бандиты», Настя Кравченко, группы «Пицца» и Люси Чеботиной. 26 сентября выступят Ева Польна, Игорь Николаев, группы «Бай-Сити» и «Дрозды». Покажут 3D-проекцию «История Беловежской пущи». И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении радиоплеера «Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше о погоде. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер северо-восточный, ночью слабый, днем 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 7 до 12, местами до 4-6 тепла, днем плюс 19-24. В Барановичах ночью 7-9, днем 19-21, в Пинске ночью 9-11, днем 21-22. В Бресте ночью от 10 до 12, днем от 22 до 24 с плюсом.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью утром местами слабый туман. Ветер северо-восточный, ночью слабый, днем 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 7 до 12, местами до 4-6 тепла, днем плюс 19-24. В Барановичах ночью 7-9, днем 19-21, в Пинске ночью 9-11, днем 21-23, в Бресте ночью от 10 до 12, днем от 22 до 24 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
0: Наши песни.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер северо-восточный, ночью слабый, днем 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области ночью от 7 до 12, местами до 4-6 тепла, днем плюс 19-24. В Барановичах ночью 7-9, днем 19-21, в Пинске ночью 9-11, днем 21-23, в Бресте ночью от 10 до 12, днем от 22 до 24 с плюсом.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью утром местами слабый туман. Ветер северо-восточный, ночью слабый, днем 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 7 до 12, местами до 4-6 тепла, днем плюс 19-24. В Барановичах ночью 7-9, днем 19-21, в Пинске ночью 9-11, днем 21-22. В Бресте ночью от 10 до 12, днем от 22 до 24 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест.
1: Другие вот так никому не отдам я тебя никогда. Все с тобой разделю пополам, я тебя никому не

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью утром местами слабый туман. Ветер северо-восточный, ночью слабый, днем 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 7 до 12, местами до 4-6 тепла, днем плюс 19-24. В Барановичах ночью 7-9, днем 19-21, в Пинске ночью 9-11, днем 21-23. В Бресте ночью от 10 до 12, днем от 22 до 24 с плюсом.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью утром местами слабый туман. Ветер северо-восточный, ночью слабый, днем 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 7 до 12, местами до 4-6 тепла, днем плюс 19-24. В Барановичах ночью 7-9, днем 19-21, в Пинске ночью 9-11, днем 21-22. В Бресте ночью от 10 до 12, днем от 22 до 24 с плюсом.
2: Ты крути, крути, гуся, с Максайном, ты крути, крути, гуся.
3: Подробности на Максайн Байк и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
2: С Максайном.
4: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер северо-восточный, ночью слабый, днем 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 7 до 12, местами до 4-6 тепла, днем плюс 19-24. В Барановичах ночью 7-9, днем 19-21, в Пинске ночью 9-11, днем 21-22. В Бресте ночью от 10 до 12, днем от 22 до 24 с плюсом.

0: реально.
1: Подробности на Max Line Buy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
3: Слушай наших.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер северо-восточный, ночью слабый, днем 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 7 до 12, местами до 4-6 тепла, днем плюс 19-24. В Барановичах ночью 7-9, днем 19-21, в Пинске ночью 9-11, днем 21-22. В Бресте ночью от 10 до 12, днем от 22 до 24 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
0: Знай наших.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер северо-восточный, ночью слабый, днем 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 7 до 12, местами до 4-6 тепла, днем плюс 19-24. В Барановичах ночью 7-9, днем 19-21, в Пинске ночью 9-11, днем 21-22. В Бресте ночью от 10 до 12, днем от 22 до 24 с плюсом.

0: Узнай наших.
1: Хорошо этот день начался с тобой. За окном проливной, а мы под пледом. Думали, что четверг, а еще среда. Время незаметно. Честно, да.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области от 19 до 24. В Барановичах 19-21, в Пинске 21-23, в Бресте сегодня 22-24 с плюсом.
2: Радио Брест.

радио Брест.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области от 19 до 24. В Барановичах 19-21, в Пинске 21-23, в Бресте сегодня 22-24 с плюсом.
0: Слухай наших.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
2: Наши песни.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области от 19 до 24. В Барановичах 19-21, в Пинске 21-23, в Бресте сегодня 22-24 с плюсом.